Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Европейский Союз не смог согласовать новый 21-й пакет санкций против России перед встречей глав МИД объединения. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он добавил, что в секторе игр и игрушек производители России сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Ночью и днем в среду во Владивостоке и на значительной территории Приморья прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные дожди. Может выпасть около 80% месячной нормы осадков. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. В Эквадоре набирает популярность необычная свадебная традиция. Теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствие домашних питомцев. Ярким примером такого подхода стала недавняя свадьба. В качестве особого свидетеля пригласили щенка-пекинеса по кличке Луна. Кульминацией торжества стал символический жест. Собака оставила отпечаток лапы на брачном документе. Эквадор стал пионером в Латинской Америке, официально допустив участие животных в свадебных церемониях. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

0: Это в каждом звуке.
1: Тихо плакать.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутый дом, семья, все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

последний свой пост пишу, стираю, пишу, стираю, пост.

Мир. Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

слова. Моя жизнь без тебя, без ярких красок. Кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова. И от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь,

Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: девочки смеются.
1: Радио Мир.
2: Лето в каждом звуке.
3: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: Здравствуйте. Россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в недружественные страны, следует заранее оценивать возможные риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности. Об этом заявили в посольстве России во Франции на фоне взрыва в Монако. По словам представителей посольства, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Более четверти опрошенных россиян в текущем году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22%, об этом сообщают аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. В результате масштабного наводнения в Бангладеш, охватившего 7 административных районов, погиб как минимум 51 человек, еще 39 получили травмы. Всего стихия затронула более миллиона жителей Бангладеш, сообщает телеканал «Мир-24». Проливные дожди, спровоцировавшие паводок, начались 4 июля. Волна аномальной жары прогнозируется в европейской части России, сообщают метеорологи. Центральная часть России сильнее всего ощутит последствия жары. В этот период над страной сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса. Антициклон, который распространяется из Западной Европы и Северной Африки, и теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского Нагорья. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкебаева отметили в Казахстане. А также новости из Беларуси и Кыргызстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси началась жатва. Из-за жары комбайны вышли на поля на неделю раньше обычного. На уборке озимого ячменя побывала и Екатерина Дорошевич.
2: Аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Первым на полях Минска и других областей созрел озимый ячмень. Ориентир готовности урожая к сбору – зрелость зерна. Техника выходит в поле, когда влажность достигает нужных показателей. Комбайны работают без остановок. Пока одна машина заполняет бункер, рядом уже идет перегрузка зерна в автомобиле. Каждая минута простоя – потерянные деньги. Переспевший колос начинает осыпаться. В идеале нужно закончить уборку за 10 дней, говорит директор. Директор аграрного хозяйства Сергей Строк.
3: Наш коллектив справится с поставленной задачей. Я уверен, люди заточены на результат, имеют достойную заработную плату, обеспечены всем необходимым, поэтому способны работать даже ночью, если по требованию.
2: После выгрузки зерно оказывается на площадке для очистки. Его взвешивают, проверяют влажность, очищают и, если необходимо, сушат. Только потом отправляют на хранение. Для зерна элеватор почти как реанимация для пациента. От того, насколько быстро и правильно оно пройдет обработку, зависит качество будущей муки, комбикормов и семенного фонда, говорит председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко.
4: В области решены все организационные вопросы с запчастями, с топливом, с готовностью сушильного хозяйства. И всего нам предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур площадью 500 000 гектар.
2: Зерно для Беларуси – основа экспорта и важнейший результат работы агропрома. Урожай измеряют миллионами тонн, но начинается он с одного колоска, который сегодня срезает жатка.
0: Кыргызстан.
1: На Иссык-Куле в самом разгаре туристический сезон, а вместе с ним и усиленный контроль за экологической безопасностью. Инспекторы экотехнадзора ежедневно патрулируют побережье и акваторию. Асель Усенова расскажет, кто чаще вредит окружающей среде.
5: Причинить вред экологии может обычный турист, который оставил после себя пластиковый стаканчик, так и бизнес, который в погоне за прибылью забывает об утилизации. И если сами нарушения инспекторы фиксируют каждый день, то поймать виновных за руку – задача куда сложнее. Яркий пример коллективной безответственности обнаружили прямо у курортной зоны. Поблизости больше 10 пансионатов. Как результат – нелегальная свалка. Чтобы ее ликвидировать, понадобится не меньше 20 грузовиков, рассказывает инспектор технического и экологического надзора Данияр Иманакунов.
6: За подобные нарушения предусмотрены штрафы. 5500 сомов для физических лиц и 23000 сомов для юридических. Если нарушитель не найден, очисткой территории занимаются органы самоуправления.
5: Активизируются нарушители в ночное время, поэтому патрулировать территорию инспекторам приходится круглые сутки. Выдает нарушителей и подозрительный поток транспорта сразу. Новую точку экологи обнаружили 2 недели назад, рассказывает Данияр Иманакунов.
7: Мы предполагаем, что когда выкапывали песок, что ночью копали песок, потому что не видели трубу и зацепили.
5: Еще одно важное направление рейдов – контроль за акваторией озера. Браконьеров на воде ловят регулярно, а вот законопослушным рыбакам теперь созданы все условия. По поручению президента Садыра Джапарова снизили плату за любительское рыболовство. Разрешение на сутки обойдется всего в 313 сомов, а на 3 дня – 613. Это примерно столько же в переводе на рубли.
0: Казахстан.
1: Столетие со дня рождения легендарного оперного певца Ермека Серкебаева отметили в Казахстане. По всей стране прошли праздничные концерты, творческие вечера и выставки памяти. С творчеством короля баритонов ознакомилась и Тамара Зарипова.
8: Его называли голосом Великой степи. Он блистал на лучших оперных сценах, исполнял сложнейшие классические партии и открывал миру казахское вокальное искусство. ЮНЕСКО включила столетний юбилей Ермека Серкебаева в календарь памятных дат. Казахстан британские артисты готовят большой концерт, который пройдет в Париже в сентябре. Песня «Надо мной небо синее» из кинофильма «Наш милый доктор» мгновенно ушла в народ благодаря душевному исполнению Ермека Серкибаева. Кино подарило ему всенародную любовь, но главным местом силы всегда оставался оперный театр. Его приглашали в труппу Большого и в Миланский Ла-Скала, а он оставался верен родной сцене. Казахскому национальному театру оперы и балета он посвятил больше полувека. Здесь создал легендарные образы Абая, Бержана, Жамбыла, Онегина, Фигаро. Студентом консерватории Булатбек Букенов впервые увидел Ермека Серкибаева на сцене и твердо решил стать его учеником. Маэстро обладал редким даром. Энергия мгновенно заполняла зал, голос проникал в самое сердце, сражал и безупречный вкус.
9: Пиджаки были красивые, ярко-желтые, ярко-красные. И шевелюра, прическа была красивая. Он как проходил мимо нас, мимо студентов, а мы все открывали и смотрели его, провожали взглядом. Он был добрым, строгим педагогом. Мы его иногда называли шеф. Шеф разозлится, шеф сегодня не в настроении. Когда он какой-то довольный остался, у него красивая улыбка.
8: Для известной скрипачки-виртуозы Жамиля Серкибаева он был не только легендарным артистом, но прежде всего любимым дядей.
10: Он постоянно что-то рассказывал, он это рассказывал просто настолько эмоционально, артистично, его было всегда интересно слушать.
8: В гастрольной карте Ермека Серкибаева больше 50 стран, но лучшим местом на земле оставался дом, где ждали родные и друзья. Каждое возвращение превращалось в праздник с яркими историями, подарками и редкими пластинками, рассказывает Жамиля Серкибаева.
10: Он сам их ставил, чтобы не испортить. Там была такая алмазная иголочка. Он обожал биг-бенды, Вайнштейн, Лунстрем, там американские какие-то биг-бенды, японские. Они с папой всегда это обсуждали, и он это привозил, и мы это слышали. Он сам даже не задумывался, но он воспитывал нас хорошему вкусу именно в музыкальном мире.
8: С большим трепетом он исполнял казахские народные песни и романсы. Главный урок маэстро – безгранично любить свое дело – стал ориентиром для всей семьи. Сегодня фамилия Серкибаевых гремит в мире дирижеров, композиторов, музыкантов и писателей. Симфония этой династии продолжает звучать.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: погода.
1: Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться. Президент в рамках форума Народного фронта «Все для победы» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба». Электромобили «Атом» включены в перечень локализованных авто для такси. Информация следует из документа Минпромторга России. Производимый на мощностях завода «Москвич» электромобиль стал 30-й моделью в перечне Минпромторга страны. Помимо «Атома» в список попал анонсированный ведомством ранее «Jettour X70+.» Двум человекоподобным роботам впервые доверили проведение настоящей операции. Эксперимент провели в Сан-Диего. В ходе процедуры робот-гуманоид и хирург-человек в качестве ассистента провели удаление желчного пузыря. Затем человек устранился, и операцию завершили два робота. Модели достигают 1,5 метра в высоту и весят всего 27 килограммов. Такую систему можно разместить в небольшой клинике или полевом госпитале. Народный артист России Григорий Лепс признался, что жалеет о расставании с супругой Анной Шаплыковой. Об этом он рассказал в интервью певцу Эмину Агаларову. По словам Лепса, к разводу привели обстоятельства и безобразное поведение, в котором он раскаивается. Певец заявил, что на данный момент считает невозможным возобновление романтических отношений с экс-супругой. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеманией».

итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин вручил премию 19-летнему жителю Дагестана Шамилю Устарбекову. Юноша спас 23 человека во время паводков в регионе. Услышав крики о помощи, он без страховки бросался в бурный поток и вытаскивал людей из воды. Напомним, масштабное наводнение в Дагестане произошло в конце марта. Сегодня с Байконура стартует «Союз МС-29». До МКС пилотируемый корабль долетит всего за 3 часа по сверхбыстрой двухвитковой схеме. На борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Нил Менон. На орбите они пробудут 261 сутки и проведут свыше 40 экспериментов с 2 выходами в открытый космос. В Тбилиси расширяют международный аэропорт имени Шота Руставели. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов лари или 11,5 миллиардов рублей, сообщает телеканал «Мир-24». По завершении проекта годовой пассажиропоток увеличится вдвое – с 5 до 10 миллионов человек. Рост пропускной способности позволит снизить нагрузку на терминалы, повысить качество обслуживания и обеспечить запас для дальнейшего роста авиарынка. Летние речные круизы в России почти распроданы. По словам экспертов Российского союза туриндустрии, причина высокого спроса в том, что это уникальный вид путешествий с разнообразной географией, который дает ежедневную смену впечатлений. А различные категории теплоходов и кают дают возможность каждому туристу выбрать тур под свой финансовый ресурс. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Можно было остаться дома и смотреть по телевизору, как я мучаю других. Отправиться на свидание или в поход. Но вы здесь. Я рад, это правильный выбор. Вы не пожалеете. Игроки, представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Арман Иганесян. Я родом из Еревана, живу в Москве.
4: Здравствуйте, меня зовут Рустам Гореев. Я специалист по связям с общественностью из города Москва.
2: Займите свои места. Вперед! Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Кто в сказке Ершова конек-горбунок сварился в котле?
4: Старик.
2: Царь. Как звали мультипликационного пришельца, которого девочка Лила забрала из приюта?
3: Пас.
2: Стич. В каком музее находятся песочные часы с циклом полного перетекания в один год?
4: Музей часов.
2: Музей песка. Где в России в 1957 году был зажжен первый в стране вечный огонь? В Александровском саду или на Марсовом поле?
3: Александровский сад.
2: На Марсовом поле. Какое звездное скопление японцы называют Субару?
4: Знак зодиака Козерог.
2: Плеяды. На Москва-реке есть разводные мосты или нет?
3: Нет.
2: Правильно. Как называется и элемент удочки, и ресторанчик, расположенный на воде?
4: Поплавок.
2: Правильно. Как называется нижний момент кульминации центра Солнца?
3: Зенит.
2: Полночь. Столица какой союзной республики некоторое время носил название Сталинабад?
4: Туркменистан.
2: Таджикистан. Что предлагается хлебать за 7 верст в известной поговорке?
3: Щи.
2: Киселя. Как называется ночь, когда солнце более суток не появляется из-за горизонта?
4: Полярная.
2: Верно. Под аркой Невских ворот этой крепости находится летопись катастрофических наводнений.
3: Петропавловской.
2: Правильно. Какое имя носил Д'Артаньян согласно мемуарам мессира Д'Артаньяна? Жан или Шарль?
4: Жан.
2: Шарль. День каких войск ежегодно отмечается с 2006 года во второе воскресенье апреля?
3: Пас.
2: ПВО. Работы какого скульптора украшают станцию метро Площадь Революции?
4: Церетели.
2: Матвея Манезера. Круиз «Речное золотое кольцо» проходит по 3 рекам. Оке, Волге и...
3: Дон.
2: Москва-река. Биатлонист при промахе в индивидуальной гонке использует дополнительный патрон или получает штрафную минуту?
4: Дополнительный патрон.
2: Получает штрафную минуту. Самое известное событие в истории этого города связано с гибелью царевича Дмитрия.
3: Москва.
2: Углич. Верно ли, что в мультфильме «Ежик в тумане» звучит считалка «Вышел ежик из тумана»?
4: Нет.
2: Правильно. Тангенс – это прямая или производная тригонометрическая функция?
3: Производная.
2: Верно. Стоп. Первый раунд окончен. Внимание, игроки. Я задал вам 20 вопросов. Получил от вас 6 правильных ответов. При этом Рустам дал 3 правильных ответа, Арман 3 правильных ответа. У вас равное количество правильных ответов. К такому повороту событий мы готовы. При равных результатах игроков победитель раунда определяется в дополнительном раунде. На вопросы отвечайте по очереди до победы в 1 очко. Какой политик основал газету «Правда»?
3: Ленин.
2: Верно. Счет 1-0. Какую фамилию носила женщина-эксперт? Главная героиня телесериала «Следствие» ведут знатоки.
4: Каменская.
2: Кибрид со счетом 1-0. В дополнительном раунде победил Арман.
0: Миллион за 5 минут. Продолжение следует.

0: «Миллион за пять минут». Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: На арене интеллектуального шоу алжирский принц Арман Оганесян и алтайский воин Рустам Гареев продолжают схватку за миллион. Второй раунд. В каком штате США находится Большой каньон?
2: Техас.
1: Аризона. Рустам, в какой бильярдной игре возможна серия под названием «Максимальный брейк»?
3: Пул.
1: Снукер. Арман, из какой пьесы Чехова фраза «Заткни фонтан Бафля»?
2: «Три сестры».
1: Дядя Ваня. Рустам, какой областной центр России стоит на реке Вятка?
3: Киров.
1: Верно. Рустам, тронные номера монархов с одинаковыми именами обозначаются римскими или арабскими цифрами?
3: Римскими.
1: Верно. Трехцветный окрас шерсти встречается исключительно у кошек или у котов?
3: У кошек.
1: Правильно. Верно ли, что улица Бейкер-стрит придумана писателем Конан Дойлом?
3: Нет.
1: Правильно. Правда ли, что столетник в неволе цветет лишь раз в 100 лет?
3: Да.
1: Нет. А Арман, сколько всего фигур в шахматах?
2: 8.
1: 32. В партитуру какой увертюры Петра Чайковского введена батарея артиллерийских орудий?
3: Бородино.
1: 1812 год. Арман, какая станция Сокольнической линии московского метро до июля 2024 года носила название «Коммунарка»?
2: Коммунарка.
1: Новомосковская. Рустам, как называется русская национальная командная игра с мячом, в которой в атаке присуждается очко за взятие города соперника?
3: Лапта.
1: Кила. Арман, в прямоугольной системе координат ось абсцисс обозначается буквой X или Y?
2: Y.
1: X. Рустам, Панама – это столица какого государства?
3: Панама.
1: Верно. Рустам, какой роман Льва Толстого «Мультяшный пес Снупи» читал со скоростью одно слово в день?
3: «Война и мир».
1: Верно. Какое заведение спасал от закрытия главный герой телесериала «Медведь»?
3: Ресторан.
1: Да. Где располагалась главная московская площадка для городского выпускного в 2025 году?
3: Парк Горького.
1: ВДНХ. Арман, в телеграфном сигнале СОС больше точек или тире?
2: Точек.
1: Точно, правильно. Как иначе называется альфактометрия, измерение остроты обоняния?
2: Пас.
1: Одуриметрия. Назовите женскую форму имени Александр.
3: Александра.
1: Правильно. Что израильтянам служило пищей, подаваемой Богом во время их странствия по пустыне?
3: Манна небесная.
1: Верно. Стоп. Второй раунд окончим. Что ж, друзья, во втором раунде вы взяли несгораемую сумму. Автором 10-го правильного ответа этой игры стал Рустам. 10 тысяч рублей причитается ему вполне законно. А теперь посмотрим на результаты двух раундов. Я задал вам 41 вопрос. Вы мне дали 16 правильных ответов. При этом Арман дал 4, Рустам 12. Рустам проходит третий раунд игры «Миллион за 5 минут».
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
5: Реклама. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
10: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
11: Только не работа.
12: Все, не отвечаем.
11: Вот так гораздо лучше.
13: Сели в Preface, значит, отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Роман, слушайте правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. 40 правильных ответов на счету и миллион ваш. Третий раунд. Какой знак препинания превращает комплимент в насмешку?
2: Запятая.
1: Кавычки. Самая глубокая станция метро находится в Москве или Санкт-Петербурге?
2: В Санкт-Петербурге.
1: Правильно. Какой футбольный клуб в 2025 году в день своего столетия провел матч легенд?
2: Спартак.
1: Зенит. Какие из марийцев вошли в состав России раньше, горные или луговые?
2: Луговые.
1: Горные. Сначала этот сорт мороженого продавали под названием эскимосский пирог.
2: Эскимо.
1: Верно. Силой в сколько солнц, по словам Владимира Маяковского, закат пылал на даче Пушкина?
2: Тысячи.
1: 140. В каком регионе России несколько городов основала династия промышленников Демидовых?
2: Пермь.
1: На Урале. Истории создания этих двух боевиков посвящен документальный фильм «Брат навсегда».
2: Ну, «Брат» и «Брат 2».
1: Правильно. К медоносам относится гречиха или пшеница?
2: Гречиха.
1: Верно. Чему равен факториал числа 3?
2: 9.
1: 6. В каком море разворачивается секретная миссия в российском фильме «Кракен»?
2: В черном.
1: В гренландском. Кто сочинил музыку к патриотической песне одному из первых гимнов России?
2: Александров.
1: Михаил Глинка. Стоп! Эта игра окончена. Рустам.
2: Да.
1: Стабильность – признак мастерства. В этом раунде вы заработали еще одну несгораемую сумму. Вы стали автором 20-го правильного ответа в игре. 20 тысяч у вас. На 20 тысяч нельзя купить машину, но можно купить что-то для машины. Итак, в течение 3 раундов я задал 53 вопроса. Вы дали 20 правильных ответов. А значит, вынужден сообщить, попытка засчитана. Она была неплохой, но миллион останется у меня. Ну, так сложилось. Благодарю вас за игру и всего доброго.
2: Спасибо большое, господин ведущий.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Свердловской области после сильных дождей, которые вызвали разлив рек, оказались почти полностью затоплено село Першино. Местные жители передвигаются по улицам на моторных лодках. Частные дома потоплены почти до второго этажа. Всего в регионе стихия затронула 61 населенный пункт. В зоне паводка остаются 9 мостов, а движение на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень частично ограничено. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения за помощью обратились 386 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что самой эффективной мерой защиты от заболевания остается вакцинация. Но напомнили о необходимости соблюдения правил индивидуальной безопасности при посещении лесов и парков. В Петропавловске на севере Казахстана загруженные перекрестки начали оснащать адаптивными светофорами, сообщает телеканал «Мир-24». Они самостоятельно регулируют движение транспорта. При большом потоке машин программа продлевает зеленый сигнал. Когда транспорта становится меньше, время автоматически сокращается. Последние трехдневные выходные в этом году прошли в России с 12 по 14 июня, когда в стране отмечали День России. Больше длинных выходных в этом году не ожидается, сообщили РИА Новости специалисты юридического института РУДН. Они отметили, что День народного единства 4 ноября в этом году приходится на среду, в связи с чем россиян ждет один выходной в середине рабочей недели без трехдневного отдыха. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Она мечтала о красивом, щедром и умном кавалере.
2: Ой, смотрите, какие цветы, а!
0: Но что делать, если все это разные мужчины?
3: Не так-то просто выбрать себе настоящую боевую подругу.
0: Марина Ниелова в солнечной комедии «Дамы приглашают кавалеров». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Танцуй со мной.

0: Весна.
1: Лето в каждом звуке. Минутная история.
2: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 14 июля. 130 лет назад представлен первый российский автомобиль. Об этом наша минутная история. В названии первенца бензиномотор Яковлева-Фрезе упоминались оба его создателя. Евгений Яковлев владел заводом двигателей, а Петр Фрезе управлял фабрикой конских экипажей. Внешне автомобиль напоминал пролетку – легкий открытый экипаж для двух пассажиров. У него был двигатель внутреннего сгорания мощностью 2 лошадиные силы, а запас топлива позволял проехать до 10 часов. Машину продемонстрировали на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Император Николай II осмотрел экспонат, но техническая новинка его не особо заинтересовала. Первый автомобиль так и остался единственным и до наших дней не сохранился. Но изобретатели не остановились на одной модели. Позже на базе разработок Яковлева и Фрезе в России появились почтовые фургоны и первый отечественный пожарный автомобиль. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Лето. Хорошо звучит. В каждом звуке. Реклама.
1: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было. Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Девушка без адреса». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в 2026 году по нацпроекту обновят более 34 километров водопроводных сетей и почти 3 километра теплосетей. В Смоленске завершены работы на 19 улицах. Ремонт на улице Шевченко закончат в августе. Также обновят коммуникации в Вележском и Красненском округах. На эти цели направят более 315 миллионов рублей. В Смоленске на Красненском шоссе продолжается строительство нового детского сада на 150 мест по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 75%. На данный момент идут отделочные работы и благоустройство территории. Завершить строительство планируют до конца года. Со слов губернатора региона, всего в текущем и следующем годах в области капитально отремонтируют 12 детских садов. В Смоленске начинают масштабное обновление дворов с Ленинского района. В этом году там модернизируют освещение, а затем перейдут к Заднепровскому и Промышленному районам. Власти планируют отремонтировать дворы и проезды в течение 2-3 лет. В Смоленске все маршрутки и автобусы приведут к единому стилю. Перевозчики согласились брендировать транспорт в красно-белые цвета с изображением крепостной стены. Мэрия также потребовала еженедельные отчеты по жалобам на общественный транспорт. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40. Телефон 707-709.

0: каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Человеческий мозг окончательно формируется к 25 годам, а период с 11 до 19 лет особенно важен. В это время приобретается опыт, который формирует и перестраивает нейронные связи. Я обещаю, сегодняшний опыт будет бесценным. Игроки, представьтесь.
4: Денисов Артем, 15 лет, Москва.
5: Александр Бутылов, 16 лет, Липецк.
3: Займите свои места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд, 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Как называется романтическая сага о любви девушки Беллы Свон и вампира?
4: Пас.
3: Сумерки. Как называется акробатический прыжок с места через голову на ноги?
5: Сальто.
3: Верно. Какой город получил в дар от мецената Павла Третьякова уникальную коллекцию картин?
4: Москва.
3: Верно. Какой спортивный зимний инвентарь, согласно известному выражению, навострил тот, кто собирается убежать?
5: Лыжи.
3: Верно. Здание Алма-Атинского цирка стилизовано под это переносное жилище кочевников.
4: Юрта.
3: Верно. Какое государство находится на острове Барбадос?
5: Пас.
3: Барбадос. Бородинский военно-исторический музей-заповедник находится в Можайском или Солнечногорском районе Московской области.
4: В Можайском.
3: Верно. Какие тела Солнечной системы называют хвостатыми звездами?
5: Кометы.
3: Верно. С какой стороны, согласно правилам дорожного движения, нужно обходить автобус?
4: Спереди.
3: Сзади. В какой стране находится действующий вулкан Котопахи высотой около 5900 метров? В Чили или Эквадоре?
5: Эквадоре.
3: Правильно. Как называются сани для бобслея?
4: Пас.
3: Боб. Кто создал памятник Минину и Пожарскому, расположенный на Красной площади Москвы?
5: Пас.
3: Иван Мартас. У какой из этих планет нет естественных спутников? У Марса или Венеры?
4: Марс.
3: У Венеры. Где прятались бежавшие из тюрьмы герои фильма «Каникулы строгого режима»?
5: Пас.
3: В пионерском лагере. Разговорное название этих московских прудов – Патрики.
4: Патриаршие пруды.
3: Верно. Из какого произведения Максима Горького фраза «Пусть сильнее грянет буря»?
5: Море.
3: Песня о буревестнике. Назовите аббревиатуру самого посещаемого орбитального космического комплекса.
4: МКС.
3: Верно. Факты жизни какого композитора легли в основу фильма «Болеро. Душа Парижа».
5: Пас.
3: Морис Равель. Стоп. Первый раунд окончен. Игроки, у нас действует правило несгораемой суммы, по которому я даю 10 тысяч рублей за 5, 15 и 25 правильный ответ в игре. В этом раунде 10 тысяч заработал Артем, потому что он стал автором 5-го правильного ответа в игре. В течение раунда я задал вам 18 вопросов, получил от вас 9 правильных ответов. При этом Александр ответил правильно 4 раза, Артем 5 раз. Поэтому именно Артем начнет отвечать и во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: это «Солнце, мир». Хорошо звучит. «Миллион за пять минут». Дети. Продолжение.
1: Бойцы, интеллектуалы, Артем Денисов и Александр Бутыло продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. Назовите два спортивных снаряда с названиями животных, через которые прыгают на уроке физкультуры.
2: Пас.
1: Конь и козел. Александр, какая из этих битв разыгралась на местности между Непрядвой и Доном? Полтавская или Куликовская?
3: Полтавская.
1: Куликовская. Звонарем какого собора был герой романа Виктора Гюго «Горбун Квазимодо»?
2: Амстердам.
1: Нотр-Дам. Александр, на что нужно разделить массу вещества, чтобы найти его плотность?
3: На объем.
1: Правильно. Александр, в каком телешоу этап «Слепые прослушивания» сменяется этапом поединки?
3: Голос.
1: Верно. А как в стихотворении Корнея Чуковского зовут разбойника, который бегает по Африке и кушает детей?
3: Бармалей.
1: Верно. На сколько минут футбольный тайм дольше хоккейного периода?
3: Пас.
1: На 25. Артем, в пригороде какой столицы расположен Версаль?
2: Пас.
1: Париж. Александр, в каком созвездии находится самая яркая звезда Сириус?
3: Пас.
1: Созвездие Большого Пса. Артем, как называется линейка с ортогональной перекладиной на конце?
2: Транспортир.
1: Рейс-шина. Александр, какая физическая величина обозначается латинской буквой со стрелкой наверху? Сила или масса?
3: Сила.
1: Правильно. Александр, в какой спортивной игре стараются разрушить мячом калитку соперника?
3: В футболе.
1: В крикете. Артем, Фобос и Деймос – это спутники Марса или Меркурия?
2: Меркурий.
1: Марса. Александр, собака какой породы стала героиней телесериала «Возвращение Мухтара»?
3: Овчарка.
1: Верно. На берегу какой реки раскинулся нескучный сад?
3: Пас.
1: Москва-реки. Артем, сколько перекладин у футбольных ворот?
2: 6.
1: 1. Александр, вступление на престол какого российского императора было омрачено восстанием декабристов?
3: Николая II.
1: Николая I. Стоп. Второй раунд окончен. Подведем итоги двух раундов. В течение двух раундов я задал вам 35 вопросов. Получил от вас 14 правильных ответов. Вы оба спортсмены. И знаете, победитель может быть только один. Итак, из 14 правильных ответов Артем дал 5, Александр 9. Александр проходит в третий раунд шоу «Миллион за 5 минут». Артем, спасибо за игру. До новых встреч.
0: «Миллион за 5 минут». Дети. Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
5: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
6: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру. А наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу. Галатея. Николаева 6, Тенишева 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расходов. расцветок. Быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
2: АМК.
7: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
9: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
12: Телефон рекламной службы Радио Мир в Смоленске 38 85 95.
13: Слушай Радио Мир Смоленск.

0: Это в каждом звуке. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Александр, поздравляю, вы в финале.
2: Спасибо.
1: Третий раунд. Какой цвет имеют звезды, которые горячее солнца, белый или красный?
2: Белый.
1: Правильно. Как звали пушкинского героя Дубровского, который влюбился в Марию Троекурову? Имя?
2: Пас.
1: Владимир, как называется проверочная работа, когда ученик записывает читаемый учителем текст?
2: Диктант.
1: Верно. Под каким псевдонимом выходит на сцену рэпер Василий Вакуленко?
2: Пас.
1: Баста. На территории какого Нагорья располагалось древнее государство Урарту?
2: Пас.
1: Армянское. Что измеряется в киловатт-часах?
2: Потребление энергии.
1: Правильно. Какие хоккейные атрибуты, сделанные из черного оникса, украшают кубок Гагарина?
2: Шайба.
1: Да. В какое время года отмечается день государственного флага Российской Федерации, весной или летом?
2: Летом.
1: Да. Что в старину на Руси называли Персией?
2: Пас.
1: Грудь. Какая московская улица пешеходная, Арбат или Тверская?
2: Арбат.
1: Верно. У какой планеты есть спутник с тем же названием, что и часть света, в которой располагается наша страна? У Юпитера или у Сатурна?
2: Сатурн.
1: У Юпитера. Стоп. Эта игра окончена. Александр, давайте подведем итоги. В течение трех раундов я задал вам 46 вопросов. Вы дали 20 правильных ответов. Это значит, что вы стали автором 15-го правильного ответа, за что и получите от меня утешительные 10 тысяч рублей. Но не стали сегодня миллионером. У меня такое каждый день. Но то, как вы боролись, не оставляет сомнений в будущих блестящих победах, которых я вам и желаю. Спасибо за игру. До встречи.
2: И вам спасибо.
0: Миллион за пять минут. Дети, смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

солнце за окном, сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. В России разрабатывают первую отечественную игровую платформу для людей старшего возраста. Об этом пишут «Известия». Проект «Академия ясного ума» объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других функций. Разработка ведется при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России. Платформа создается как инструмент регулярной когнитивной тренировки, а не как обычный игровой сервис. Белорусский госстандарт усилил контроль за продукцией машиностроения. Это связано с введением нового товарного знака качества союзного государства, сообщает телеканал «Мир-24». Сегодня техника Минского тракторного завода работает более чем в сотне стран мира. Главные рынки – страны Содружества, Азия, Африка и Латинская Америка. Для Беларуси тракторы – одна из крупнейших экспортных статей. Эксперты предупредили о пиках активности телефонных мошенников. Чаще всего они совершают звонки россиянам по вторникам и средам около 15:00, выбирая время, когда большинство людей заняты работой или повседневными делами. Согласно исследованию аналитиков, в первом полугодии этого года чаще всего с нежелательными звонками сталкивались россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». О чем говорят восторженные мужчины?
2: Жизнь прекрасна!
3: Хорош!
4: Живи и радуйся!
3: Хороша!
5: Какая у вас душа!
6: Сколько в вас чистоты!
0: Откройте для себя портал в романтические 50-е.
7: Заметьте, не я это предложил.
0: «Покровские ворота». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня 14 июля. 130 лет назад представлен первый российский автомобиль. Об этом наша минутная история. В названии первенца бензиномотор Яковлева-Фрезе упоминались оба его создателя. Евгений Яковлев владел заводом двигателей, а Петр Фрезе управлял фабрикой конских экипажей. Внешне автомобиль напоминал пролетку – легкий открытый экипаж для двух пассажиров. У него был двигатель внутреннего сгорания мощностью 2 лошадиные силы, а запас топлива позволял проехать до 10 часов. Машину продемонстрировали на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Император Николай II осмотрел экспонат, но техническая новинка его не особо заинтересовала. Первый автомобиль так и остался единственным и до наших дней не сохранился. Но изобретатели не остановились на одной модели. Позже на базе разработок Яковлева и Фрезе в России появились почтовые фургоны и первый отечественный пожарный автомобиль. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Радио Мир Смоленск 103.1 FM.
14: Радио Мир.
15: Лето в каждом звуке.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 15 до 25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 тепла. Преимущественно без осадков. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» — это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы — уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения за помощью обратились 386 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что самой эффективной мерой защиты от заболевания остается вакцинация. Но напомнили о необходимости соблюдения правил индивидуальной безопасности при посещении лесов и парков. Интерес к педагогическому образованию продолжает расти. По данным Минпросвещения, в ходе приемной кампании 2026 года абитуриенты подали 384 тысячи заявлений на направление образования и педагогические науки. Это почти на 92 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приемная кампания в российские вузы завершается 25 июля. До этой даты продолжается прием документов от поступающих по результатам ЕГЭ. Сегодня с Байконура стартует «Союз МС-29». До МКС пилотируемый корабль долетит всего за 3 часа по сверхбыстрой двухвитковой схеме. На борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. На орбите они пробудут 261 сутки и проведут свыше 40 экспериментов с 2 выходами в открытый космос. В лесах Беларуси наступил ягодный сезон, сообщает телеканал «Мир-24». Сезон дикой земляники уже подходит к концу. Найти ее можно довольно редко, зато в лесах много черники. Некоторые белорусы занимаются ее сбором практически как полноценной работой. Ягоды заготавливают прежде всего для собственных семей, а излишки сдают на продажу. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

подсчитал. Женщина выбирает себя примерно 45 минут в день. Это прическа, макияж, мучение, не в чем идти и так далее. Ну, не так уж и много вроде бы. Хотя за неделю набегает прилично. Меня зовут Инна Фатеева. Доброго утра всем. Надеюсь, вы уже навели марафет и готовы к маленьким трудовым подвигам. А может быть и к большим. Не пропустите рубрику «Фитнес-шейк» в этом часе. Возможно, захотите совершить какой-нибудь спортивный подвиг. Ну, а пока возвращаемся к музыке вместе с Бурито на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 000 рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.

0: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: жить на лекарства будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка! А как вас зовут?
3: Таня.
2: А меня Федя.
3: Ну, дура.
4: Лето в каждом звуке.

0: хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях племянник пригласил на игру. Далее меня ждали два сюрприза. Первый, что мальчик занялся спортом, а второй, что у нас в семье, оказывается, есть свой волшебник. Ведь приглашение я получила на матч по квиддичу. Разумеется, за эту игру следует благодарить Джоан Роулинг, придумавшую вселенную Гарри Поттера и населившую ее волшебством и вполне реальными вещами, такими как квиддич. В версии для маглов игроки не летают, а бегают по полю с палками между ног, которые символизируют летающие метлы. По книге этой игре почти 1000 лет. На самом деле первый наземный матч состоялся в начале нулевых, вскоре после выхода первого фильма о волшебном мальчике. Правила не так просты, как может показаться на экране. Цель соревнующихся команд — закинуть мячи в кольца. Их по три на противоположных сторонах поля. Каждый гол — 10 очков. Кольца защищают вратари. Если догнать бегуна, к шортам которого прикреплен носок с теннисным мячом с ничем, это принесет 30 баллов. Побеждает команда, набравшая больше очков. Квиддич сочетает элементы волейбола, догонялок, регби и вышибал. За один матч игроки пробегают не меньше 8 километров. Это укрепляет сердце и дыхательную систему. Резкие повороты и уклонения от мячей прокачивают мышцы кора, ног и ягодиц, а броски – плечевой пояс и руки. Игра подойдет любителям командных видов спорта и, конечно, поклонникам Гарри Поттера. В соцсетях есть группы, в которых можно присоединиться к единомышленникам. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: я скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж хочу.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Свердловской области после сильных дождей, которые вызвали разлив рек, оказалось почти полностью затоплено село Першино. Местные жители передвигаются по улицам на моторных лодках. Частные дома подтоплены почти до второго этажа. Всего в регионе стихия затронула 61 населенный пункт. В зоне паводка остаются 9 мостов, а движение на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень частично ограничено. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Белорусский госстандарт усилил контроль за продукцией машиностроения. Это связано с введением нового товарного знака качества союзного государства, сообщает телеканал «Мир-24». Сегодня техника Минского тракторного завода работает более чем в сотне стран мира. Главные рынки – страны Содружества, Азия, Африка и Латинская Америка. Для Беларуси тракторы – одна из крупнейших экспортных статей. В России разрабатывают первую отечественную платформу игровую для людей старшего возраста. Об этом пишут «Известия». Проект «Академия ясного ума» объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других функций. Разработка ведется при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России. Платформа создается как инструмент регулярной когнитивной тренировки, а не как обычный игровой сервис. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
2: Смотрите на телеканале «Мир». О чем говорят восторженные мужчины?
3: Жизнь прекрасна!
4: Хорош!
5: Живи и радуйся!
6: Хороша!
7: Какая у вас душа!
8: Сколько в вас чистоты!
2: Откройте для себя портал в романтические 50-е.
9: Заметьте, не я это предложил.
2: «Покровские ворота». Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
10: Категория 16+.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 14 июля. 130 лет назад представлен первый российский автомобиль. Об этом наша минутная история. В названии первенца бензиномотор Яковлева-Фрезе упоминались оба его создателя. Евгений Яковлев владел заводом двигателей, а Петр Фрезе управлял фабрикой конских экипажей. Внешне автомобиль напоминал пролетку – легкий открытый экипаж для двух пассажиров. У него был двигатель внутреннего сгорания мощностью 2 лошадиные силы, а запас топлива позволял проехать до 10 часов. Машину продемонстрировали на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Император Николай II осмотрел экспонат, но техническая новинка его не особо заинтересовала. Первый автомобиль так и остался единственным и до наших дней не сохранился. Но изобретатели не остановились на одной модели. Позже на базе разработок Яковлева и Фрезе в России появились почтовые фургоны и первый отечественный пожарный автомобиль. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
7: АМК.
6: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
7: АМК.
6: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
7: АМК.
6: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Дамы приглашают кавалеров». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. Несмотря на это, в пресс-службе Центробанка заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Президент России Владимир Путин вручил премию 19-летнему жителю Дагестана Шамилю Устарбекову. Юноша спас 23 человека во время паводка в регионе. Услышав крики о помощи, он без страховки бросался в бурный поток и вытаскивал людей из воды. Напомним, масштабное наводнение в Дагестане произошло в конце марта. Эксперты предупредили о пиках активности телефонных мошенников. Чаще всего они совершают звонки россиянам во вторник или среду около 15:00, выбирая время, когда большинство людей заняты своей работой или повседневными делами. В первом полугодии 2026 года мошенники чаще всего звонили людям в возрасте от 35 до 44 лет. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 90-е на эти три цвета приходилось меньше половины всех машин. А самыми популярными цветами авто были белый, синий и красный, сообщает газета «РУ». В конце 90-х в объявлениях о продаже машин зачастую встречались такие цвета, как «Амулет», «Снежная королева», «Папирус», «Игуана» и «Кармен». Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: час для вас.
1: Здравствуйте все! Инна Потеева и Сергей Жирихин здесь, на Радио Мир. Сейчас у нас Сергей тут что-то налаживает с коммуникацией. Здравствуйте.
2: Я просто пока побуду так, побуду с вами только устно. Хотя, как так я прекрасно. Буду сейчас, здравствуйте, друзья, всем
1: так
2: привет.
1: Так прекрасно, Сергей, все прекрасно.
2: Да.
1: У нас сегодня такая дата, такая тема, моя первая машина. А все почему? Потому что 130 лет назад был выпущен первый автомобиль. Ты вот помнишь свою первую?
2: Первых не забывают, Инесса.
1: Ну, и какая она была? Беленькая? Темненькая?
2: Она была отвратительного цвета кофе с молоком. Да, такой бежевый цвет. Но в целом она могла бы быть любым самым трендовым цветом вообще. Ее мог бы расписать Артемий Лебедев сколько угодно, или, прости господи, Бэнкси. Но она бы от этого не перестала быть ВАЗ-21053.
1: Вот, модель.
2: 7, по-моему, летней уже эксплуатации. И эксплуатации в рамках предприятия. Это было списанное с предприятия тачка.
1: Я не видела никогда бежевых пятерочек.
2: Бежевых пятерочек?
1: Да.
2: Господь с тобой, у меня еще и руль был спортивный. Встретила бы ты меня в 99-м.
1: Хо-хо-хо! А у меня бы в 97-м была белая пятерочка.
2: Сложилась бы твоя судьба иначе, Инусик.
1: Да, мы с Сергеем тут уже обсуждали, что в машине удобно делать, чего делать совсем неудобно, и размер тут не имеет значения.
2: В пятерке было примерно неудобно ничего, в том числе сидеть, просто управлять автомобилем. Но делали ведь!
1: Ну, рассаду увозить удобно. Вот на вот этом сзади кладешь так вот.
2: Давай так, уточним. А тебе в 99-м сколько было лет?
1: Не будем уточнять. Я не возил, я просто видела.
2: Мне тоже рассказывали. Мне до рассады было там просто, знаешь, ну.
1: А ты знаешь такую Мурена?
2: Это рыбина такая.
1: Это да, а цвет, знаешь, представляешь себе? У меня была вторая машина, ВАЗ-2147, четверочка, Мурена.
2: А зачем тебе было две машины? Одна пятерка, вторая четверка.
1: Нет, когда пятерка умерла.
2: Почетным, понечетным дням. Но ты стала практичной женщиной, да? Потому что четверочка — это вот багажник, универсальчик такой же, да?
1: Это такое, знаешь, какое-то что-то смесь темно-зеленого с темно-синим. Короче, Мурена. Называется цвет Мурена.
2: И ты как Мурена вплывала на улице Саратова?
1: Да, и Саратова, и Москвы. Но вообще мы сегодня хотим спросить их. Это же такая ностальгия, мне кажется, это вот
2: приятно
1: вспоминать.
2: Конечно.
1: Истории сразу какие-то всплывают в памяти. А позвоните, пожалуйста, и расскажите нам, какая у вас была самая первая машина. Вот это же самая любовь. 8-800-444-8484. Пишите нам, пожалуйста, в ВК, сайт radiomir.fm. Все прочтем.

0: Привет всем, кто
1: Привет,
0: слушает.
1: Привет, Инна.
0: Привет. Мы тут на Радио Мир с Сережей Жирихиным вспоминаем первые машины.
1: Сережей Жирихиным. Или, как говорят некоторые коллеги, Зайкой.
0: Так, ну у нас сейчас будет серьезная девушка.
1: Серьезная девушка Ирина из Владивостока. Ира, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Ирина, ваше праворукое царство. Я очень удивлюсь, если у вас, как у нас с Фатеевой, какая-нибудь Лада была первой машиной.
2: Нет. Первая машина была Toyota Mark 2.
0: Конечно.
1: Я бы сейчас от такой не отказался, но она прям очень классная.
2: Белого цвета.
1: Очень классная.
2: Белого цвета. Салон. Велюровый.
1: Так.
2: Пухнатый. Бордового цвета.
0: А руль вы тоже оборачивали вот этой вот мохнаточкой руль, нет?
2: Нет, нет, я не люблю. Я не люблю этого. Я никогда не кидала на заднее, как говорится, на заднюю полочку игрушечки. Нет, этого я не делала.
1: Спасибо вам за это, Ирина.
2: Она у меня была такая морковник.
1: Морковник, да.
2: Марк 2.
1: Морковник.
2: Да, морковник.
1: Да, да, да.
0: Ну,
1: да,
0: вы помните,
1: да,
0: вот как первый раз в нее сели, как разгоняешься, вы что сказали? Она прям вау с места, да, рвет?
2: Она рвет с места, потому что, ну, там, ну, такая мощь была. А когда на скорости 180, это, ну, не я разгонялась, но я рядом была.
1: Ну, вам рассказывали, да, понятно.
2: Звонили колокольчики. Да, прям брык-брык-брык так... Колокольчики звонили. Не, это прошу, на самом деле правда.
1: Прошу прощения, ангельские колокольчики,
2: да?
1: Или какие колокольчики звонили?
2: Ну, в машине на скорости 180,
1: ага. Ага.
2: Звонят колокольчики. Ну так, дынь-дынь-дынь-дынь-дынь.
0: Предупреждает.
2: Это двигатель предупреждает, что все, все, хватит.
1: А, серьезно?
2: Да.
1: Ничего себе. Ну, ничего себе.
0: А вы когда эту машину покупали, Ир, вы уже опытная были, да, ну, автомобилистка? Вот же первая была машина.
2: Ну, это вы, да, была это... самая первая машина. Я была еще неопытна, ну, скажем так, ну, не совсем. Права уже получила, но, как говорится, еще не наездила опыт этот. Ну, потихоньку, потихоньку, и нормально все было.
0: Вспоминайте с ностальгией,
2: ну,
0: первую машину.
2: Я купила уже спортивную.
0: О, еще рвач.
1: Какую?
2: Да,
1: какую? Что
2: на
1: там?
2: Спортивную Toyota Truena.
1: Ух,
2: ну, может быть, вы слышали.
1: Не, мы только про Мурену. Только про Мурену слышали сегодня.
2: По Мурену нет.
1: Да, да,
2: Truena.
1: Да. Truena.
2: Это трехдверный автомобиль, спортивный.
1: Ага.
2: Ну, очень-очень тоже здорово.
1: Сколько там было лошадок? Так вот, чтобы мы понимали масштабы ваших передвижений, скорость их по Владивостоку.
2: А, вы знаете, если честно, я, честно говоря, боюсь, вот сколько лошадей было. Я помню, что объем двигателя был 1,6, это в спортивной машине.
1: Турбированный.
2: 1,6, но он, да, он был какой-то там турбированный. Да.
0: Ой, красота, я представила Ирину. Так, педаль в пол, волосы назад. Мау, и пошла,
2: да,
0: по Владивостоку.
2: Да.
0: Ира, спасибо,
2: да,
0: вам за
2: здорово.
0: Воспоминания эти ностальгические. Да. Первая есть первая, какая бы она ни была. А у вас была шикарная.
2: Да,
0: спасибо.
2: Это самая лучшая машина. Спасибо вам.
0: И вам.
2: Что,
0: да,
2: вы кушали. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Мы сегодня еще будем выслушивать?
1: Я думаю, что Владивосток, вообще Дальний Восток, к нам подключится. Там все, что до Новосибирска, праворукая передвигается просто только в путь. Поэтому, друзья, какая у вас была первая машина? Леворукие, кстати, тоже принимаем. 8-800-444-8484. Это телефон прямого эфира. Звоните.

0: Телефон студии 8 800 444 84 84. Час для вас продолжается. Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейдавто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейдавто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо. Час для вас.
1: 1-й автомобиль. Сегодня просим вспомнить вас в честь дня рождения первого автомобиля. 130 лет назад он был выпущен, и вы наверняка помните свою первую, как говорит один мой знакомый, бибику.
2: Ты все еще продолжаешь общаться с людьми меньше 4 лет?
1: Нет, это взрослый такой брутальный мужчина, любит огромные машины, называет их бибика. Бибика. Ну, у нас, ну, заметил, хорошо. Девушки активнее звонят сегодня.
2: Виктория. Виктория, вот. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виктория, какая у вас была бибика, цитируя друга Фатеевой?
3: Бибика была любимая, синяя первая, калина.
2: Синяя калина. В поле у ручья.
1: Слушайте, ну, Лада Калина, легендарная практически машина. Как вам вообще в управлении, во всем? Это раз первая машина, вам, наверное, не с чем было сравнивать?
3: Да, я боялась в первое время, когда купила, она стояла под балконом, я боялась сидеть за руль, ездила на маршрутках, но потом не надоело ездить на маршрутках, и я села все-таки за машину и, конечно же, потихоньку ездила.
2: Как говорится, распробовала.
3: Набиралась опыта. Распробовала, да.
1: Ну, а я извиняюсь, конечно, там это механика, там нет автомата?
3: Да, это механика.
1: Так, ну, мало ли, вдруг.
2: Спасибо.
1: Ну, вдруг. Ну, знаете что, Виктория, вот я вам так скажу, я отъездила на механике в Ладе, в пятерке, в четверке, лет много. После этого, мне кажется, уже ничего не страшно. Вот когда-то на механике учился, дальше вы сядете в любую машину и поедете. Но вы сейчас поменяли уже Калину или все еще на ней?
3: Нет, Калину поменяла на Ford Focus, но там тоже механика, он не очень молодой.
2: Но согласимся...
3: Но корпоративный автомобиль на автомате.
2: Согласимся... Корпоративный автомобиль на автомате, что-то на богатом, вот сейчас Виктория сказали. Согласимся, да, вот да. Смотрите, Калина механика молодая, и Ford Focus механика не молодая, но какие разные судьбы?
3: Разные судьбы, да. Очень много, когда я по молодости ездила на Калине, знакомилась с молодыми людьми. Они на Ford Focus, они уже не активно со мной так.
1: Слушайте, а с чем это связано?
2: Виктория! А вы, как бы, так сказать, подъезжали, типа, пам-пам, вашей маме кто-нибудь не нужен, юноша? Вот это была история?
3: Меня останавливали на полосе, как бы. Я останавливали сторонку с полосы, просили, как бы, ехать в сторону, останавливались на обочине, на крайней полосе.
1: Посмотреть хотели, может быть, да, красиво.
2: Я правильно, как это в песне у Крылова, да? Так соединились детские сердца, так узнала мама моего отца.
3: С некоторым до сих пор общаюсь, много лет прошло.
2: А вот оно как.
1: И все благодаря синенькой Калине, получается.
3: Да.
1: Ну, яркая машинка.
3: Очень положительные впечатления.
2: А почему, яркая, скажите, да, с Фордом? Что, как считаете, что произошло в этом вопросе? Или, может быть, это какой-то патриотизм особый ставропольский, когда с Калиной, да, с Фордом, но я не знаю.
3: Ну, просто получилось так. Выгодная была покупка. Можно было купить, выкупить его за хорошие деньги, за не сильно высокую стоимость.
2: Не, я имею в виду, почему мужчины-то, вы говорите, со мной, когда я была на Калине, мужчины знакомились, на Форде нет. Потому что в Форде муж сидел уже.
3: На Форде боялись, скажут. Нет, в Форде просто не боялись, потому что, скажут, машина дороже и...
2: Какая-то богатейка,
3: значит,
2: да?
3: Ко мне, да, богатейка.
1: Неприступная.
3: Не больше.
1: Вот сейчас лайфхак для девчонок.
3: А так даже не могла на Калине первое время, один раз был случай, я не могла с парковки уехать. Выехать не смогла. Вот не могу сориентироваться. Попросила мужчину, таксиста, он не выехал, посмеялся и выехал.
1: Оригинальный способ знакомиться, кстати.
2: Вы знаете, таксист, интересно, Виктория, это интересно.
1: Видите, даже истории всплыли в память. Вик, спасибо большое вам. Ставрополь, привет.
3: Спасибо.
2: Да? Спасибо, хорошего дня.
3: Всего доброго.
2: Друзья, какой у вас... Да, всего доброго, Виктория. Какой у вас был первый автомобиль? 8-800-444-8484. Были отечественные? Добро пожаловать. Были иномарки? Ну, мы, кажется, слегка со скепсисом поправляем очки на носу. Ну, тоже добро пожаловать, мы рады. Телефон назвал? Также назову группу «Радио Мир ВК». И еще есть сайт radiomir.fm.

0: Это «Радио Мир». Мы продолжаем программу «Час для вас». Тема сегодняшняя – мой первый автомобиль. А все потому, что ровно 130 лет назад в России был выпущен первый автомобиль. У нас сегодня такая ностальгическая программа. Звонят больше девчонки, вот как мы, Сережа, заметили. Ну и мальчишки пишут. Игорь Арнаутов написал на нашу страничку ВК: у родителей была Audi 100 S3.
1: Сигара.
0: Да, такая вот.
1: Минздрав предупреждает, что сигара хороша только если это Audi.
0: Тут даже фоточка есть, ты прав. Очень красивая, мягкая машина, пишет Игорь. 84-й год, но лучше любой новой. Даже сегодня. К сожалению, этой машины нет. Велюровый салон был очень мягкий.
1: Велюровый салон. У нас Юля из Казани. Юля, здравствуйте.
0: Говорю, девчонки звонят. Девчонки, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Юля, был ли у вас велюровый салон?
2: Нет.
1: А как же вы,
2: к сожалению, не было.
1: Как же вы знакомились с мужчинами?
2: А я уже, когда была за рулем, мне уже не нужно было знакомиться с мужчинами.
1: Это почему же?
2: Замужем уже была.
1: Нет,
2: ну... Первая машина замужем появилась.
0: Mm-hmm. Так, что
2: уже
0: это
2: все,
0: было?
2: Уже не надо.
0: Что была за марка?
2: Ой, Дионексия была у меня первая машина.
1: А вы точно по любви замуж вышли?
2: Да, по огромной
0: Конечно.
1: В принципе, если Дионексия, это только по любви, там никаких других причин. Дионексия, господи, это же вот эта корейская сестра Аки, которая, да, вот это вот?
2: Да.
0: Не, ну побольше.
1: А, нет,
0: ты что, она длинненькая
1: такая. Это я с Матизом путаю.
0: Конечно,
1: я путаю с Матизом. А Дионексия, это прилично, это прилично. Так, рассказывайте.
0: Какие впечатления, воспоминания?
2: Ой, вообще я очень любила эту машину. Даже она, когда у меня проржавела, у меня прям двери были ржавые, что меня, наверное, можно было с улицы достать через эти дырки, но я все равно ездила на ней.
1: А где тонули? Почему двери проржавели?
2: А почему-то вот эта машина начала просто со скоростью света ржаветь, и все.
1: Странно, и... такой надежный автомобиль всегда был.
2: Да, но вообще машина, я ее очень любила, Дионексию, вообще это моя любовь, такая бордовая была, там же
1: бордовая.
2: Были несколько Дионексий, вот у меня была как, типа, рестайлинг, что ли, с такими узкими уже парами, в общем, такая.
1: Я извиняюсь, я прошу прощения, это нервическая просто рестайлинговая Дионексия, там у меня рестайлинговая была, мне руль поставили, вот там примерно такой рестайлинг.
0: А были какие-нибудь истории, связанные с этой машиной? Ну, может быть, опять же, кого-то подвезли, какое-то знакомство, или где-то кацанулись, но как-то это было
1: сказала
0: мило.
1: Сказала же девушка, замужем.
0: Ну что?
2: Нет, я вообще очень аккуратно водила, я ее прям даже ржавенькую за ней ухаживала.
1: Юль,
2: и когда
1: Юль,
2: ее все...
1: это понятно, да? Все, это все хорошо, да. Юль, муж рядом?
2: Угу.
1: Муж рядом?
2: Нет,
1: сейчас
2: не рядом.
1: Фото очень хорошо. Юль, нет. Давайте так. Вы, конечно, нет. Ну, с вами-таки, да?
2: А-а-а.
1: Ну, кто-нибудь там, какой-нибудь огромный внедорожник открывает, понимаете, стеклоподъемник опускается, там волосатая рука и такое же лицо. Дескать, здравствуйте, мадемуазель. Ну, было же.
2: Нет, к сожалению, нет. Мне только... А, как сказать, там как-то пытались помочь там на дороге.
1: Залатать двери, да, вот это вот.
2: Да, да.
0: Вытащить из сугроба.
2: Да, да.
1: Предварительно туда воткнув.
0: Она же буксовала, наверное, зимой-то, да? Я думаю, что надо ее на Нексии выгребать сложновато.
1: Она и летом буксовала. Это же Нексия.
0: А я, кстати, хотела такую машину купить.
1: Слушай, я на пятерке, когда ездил, я бы просто за такое счастье бы впрыгнул в такую Нексию, даже если бы она была проржавевшая. Если бы там была Юля, я бы вообще просто в багажнике бы ездил с удовольствием.
0: Юль, только еще один вопрос. Сейчас на какую ездите машине? Уже поменяли ржавенькую вашу?
2: Уже поменяла, да, уже поменяла.
1: И что сейчас?
2: Чуть-чуть получше машины. Вот, сейчас у меня Kia К5, вот, но я все равно иногда стучаю.
1: Нет, ну, кстати, К5 очень прилично, очень прилично.
0: Но видишь, по той Нексии все равно Юля скучает.
1: Ну, по первой, конечно, все равно будешь скучать.
0: Но если тебе
1: сейчас скажут, ну вот тогда держи, езди, ты такой, спасибо большое, можно буду продолжать скучать? Можно не надо, можно не хочу.
0: Юля, вам спасибо за ностальгию в эфире.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
2: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. Какая прекрасная, нежная история от Юли, да? Друзья, 8-800-4-4-4.
0: Где парни? Парни
1: 8-4-8-4. Фатеева ищет друга, но это для другой программы. Какая у вас была первая автомашина, как говорили в фильме «Бриллиантовая рука»? Звоните, рассказывайте.

0: Это «Час для вас» на Радио Мир. И сегодня у нас очень душевная программа. Столько всего говорим про российский автопром.
1: Сейчас мы не про российский, мы сейчас про советский поговорим. Ребята, вспоминаем этот оранжевый цвет.
0: Зеленый.
1: Базовый. Вот у Фатеева он запомнился как зеленый, у меня как оранжевый. Какой же был у Марии, у Марины из Екатеринбурга, мы сейчас узнаем. Марин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Марина, а мы-то вас как? Барабанная дробь, и называйте марку, модель. Боже, что сейчас будет?
2: Ой, наверное, уже все догадались. Это было лет 30 назад. Это была крутая машина «Москвич 412».
0: Зеленый.
1: Оранжевый.
2: Зеленый.
1: Зеленый, все-таки зеленый. Я не видел, девоньки, где вы?
0: Да он такой и был.
1: Да он оранжевый был, 412-й.
0: Где это у тебя эксклюзивный?
2: Зелененький, конечно. Я помню, может, его перекрашивали. Там же наши папы-то очень умные товарищи.
1: Ну, это да.
2: Нравится зеленый, перекрасят в зеленый.
1: Это да.
0: Слушайте, у Марины, у меня тоже вот у папы был «Москвич 412», а вы сами садились за рулем? Или это вот у...
2: Конечно.
0: Так, и как?
2: Я хочу сказать, мне папа подарил на 18 лет водительские права, все, значит, поздравляют. Я их везу на дачу.
1: Россия.
2: В такой белой коротенькой юбочке, молодая девочка.
1: Так.
2: Останавливает гаишник.
1: Так.
2: Останавливает гаишник, из-за руля выходит такая маленькая, худенькая девочка. Они хохотали, стояли. Я это помню. Вот 30 лет прошло, я это помню, как сейчас.
1: То, что из «Москвича» вышли вы?
2: Да.
1: Или что-то с юбкой случилось?
2: Вроде, как ожидают, там деда какого-то, еще

0: Если бы была старая, днище отпало бы полностью.
1: Я не поняла, что произошло, каким образом мы остановились. Но мы потом эту палку тяжелую нашли, что там отпало.
0: Карданный вал.
1: Это было очень смешно. Но этот раритет, конечно, уже не знаю.
2: Папа, что произошло?
0: А вы помните? Не переживай, девочка, это карданный вал.
2: Марина, а сколько лет вы отпахали на москвичонке на этом?
1: Да там совсем чуть-чуть. Я потом уехала. Наверное, год-два. Ну так, изредка садилась. Я боялась, честно говоря, руля.
2: После карданного вала.
0: Да я вас умоляю.
1: Хорошая машина.
0: Хорошая машина. Конечно, хорошая, когда смотришь, как она проезжает мимо тебя. Наслаждаешься просто.
1: Сейчас это раритет.
0: А сейчас на чем вы? Сейчас вы на чем, Марин?
1: Ой, сейчас моя любовь, это BMW X5, я
0: тоже... Ну тут как бы не карданный, конечно, вал.
2: Не отваливается, наверное, ничего.
0: Там, конечно, ничего не отпадает, тут просто тапочку в полик и поехали, тем более Екатеринбург.
1: Да, да, да.
0: Екатеринбург, не на Уралмаше живете?
1: Хоть куда поедем. Нет, мы живем в центре, около парка Маяковского.
0: О, класс.
1: Все
2: огромный
1: красиво,
2: привет.
1: Все прекрасно. Приглашаю, приезжайте в нас.
2: А, Сергей уже.
0: А я скоро поеду. Да, Екатеринбургу большой привет, очень
2: спасибо,
0: люблю этот город.
2: Марина.
1: Да. Звоните, встретимся, увидимся.
0: Спасибо вам большое,
1: всего
0: Марина.
1: Всего доброго.
2: Да,
0: спасибо.
2: Смотри, тебя уже подвезут.
0: Всего на BMW.
2: На X5.
0: Понимаете, да?
2: Какие истории от москвича?
0: По такому поводу она может и на москвича приехать. Сергей, здравствуйте. И я скажу, вы меня с кем-то путаете.
2: Звоните нам, пожалуйста. Рассказывайте, на чем перемещались вы. Вот самый первый четырехколесный транспорт в вашей жизни. 8 800 444 8 4 8 4. Эх, какая ностальгия у нас сегодня.

0: самая-самая любимая моя машина первая, которая была у нас Юля из Владивостока, Татьяна, простите, из почти Владивостока, как она сама сказала, Спасск-Дальний на связи. Татьяна?
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Насколько дальний Спасск?
1: Ну, дальний, от Москвы прилично.
2: Дальний Восток. Ну что, у нас девочки...

0: Сегодня, я же говорю, и сейчас расскажите нам, пожалуйста, Татьяна, что первое было у вас в руках? Да. Руль какой машины?
1: Правый.
2: Руль был правый, да, потому что это Дальний Восток. Это была Honda Fit 2001 года, причем 4WD.
1: О, это сильно, это да. Хорошо.
0: Это полный привод, да?
1: Да, причем постоянный, я так подозреваю.
2: Да, постоянный. Вот, но самая изюминка была в том, что когда поехала покупать машину, взяла знающего человека, который посмотрел, сказал, все окей, все хорошо. А потом я приехала как-то поправить бензобак, который сбила, как начинающий водитель. И мне сказали, а вы знаете, что у вас дырка в днище? Я говорю, нет. Ну, так подошла заглянуть под низ, а там два шурупа, самореза торчит.
0: Ого.
2: То есть люди, которые продавали машину, они просто не заморочились, они кинули лист железа и прикрутили на 4 шурупа.
0: А, ну вы покупали и уже, то есть не новую машину.
1: Фатиева.
2: Да,
0: понятно.
2: Да. Ну, потому что, да, это был 2018 год, а машина первого года. И во Владивосток, да, она была привезена, в 2008, по-моему, если я не ошибаюсь, в ПТС.
0: А скажите, пожалуйста, вы сразу, получается, это первая машина, значит, до этого не водили, и сразу на такую мощную сели. Как ощущения были для неопытного водителя?
2: Хорошие.
0: Вообще
2: нет,
0: не страшно?
2: Хорошие. Я как бы, нет, не. А что страшно? Зато я отовсюду могла выехать.
0: Это да.
2: У нас есть вот, да, где можно забуксовать, а я так раз на 4WD и выехала.
0: Ну, опять же, это просто, я говорю, что опыт должен быть. Мне кажется, когда ты вообще еще неопытный водитель и сразу садишься на полный привод, на такую мощную машину, полный, и габариты приличные.
1: Полный привод, это просто тебе позволяет большую вариативность с точки зрения движения. Это не значит, что она какая-то супермощная.
2: Да, ну, единственный минус у полного привода – это гололед. Потому что, когда передний привод, да, нужно немножко сбавить скорость. Когда задний привод, нужно прибавить скорость. А когда 4WD, как говорится, только сидеть и молиться.
1: Есть ощущение, что насчет приводов там все ровно наоборот, но пусть будет так.
2: Ну, пусть будет так, да. Я уже не помню, если честно. Но помню, что про 4WD сидеть и молиться.
1: Это да.
0: Юля, а вам говорят, например, что иногда, что у вас мужской стиль вождения? Или вы такая девочка-девочка? Вот как вы водите?
2: По настроению. Вот сегодня у меня мужской стиль вождения, потому что я поехала во Владивосток.
1: Сегодня вы немножко Юлий.
0: Вот так, да, на светофоре?
2: Я Татьян.
1: Ой, Татьян. Юлия, да. Это на следующий дом. Да. Вы Татьян, прошу прощения.
0: То есть резко со светофора всех обонь, чайники бесят, да?
2: Да. Еще можно понакидать след, что вы тут вот, мол,
1: Тань,
2: тормоз с газом перепутали.
1: А признайтесь честно, есть у вас где-то в соцсетях фотографии на фоне леворукой машины? Типа, о, сфоткай меня рядом с ней. Там вообще у вас такие есть?
2: Есть. Я вот сейчас у меня Daihatsu Move, маленький тоже, вот. А до этого у меня был Ford Focus с левым рулем.
1: О, ничего себе.
0: Классика,
1: ничего себе.
0: Практически.
1: Ничего себе.
2: Еще и на механике.
0: В общем, Юля... Таня, то есть, прости, Тань, вы попробовали Татьяна, в жизни все в этой, да, Тань?
2: Ну, почти.
0: Ну, все, почти. Значит, в любую машину сядете и поедете. Спасибо большое, удачной дороги.
2: Спасибо, и вам всего доброго.
0: Спасибо, крутая такая Таня. Во Владивосток гонит и слушает Радио Мира. А сейчас для вас продолжается, и звоните, рассказывайте, пожалуйста, про свою первую машину.
3: Телефон эфирной студии «Радио Мир». 8-800-444-84-84. Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.
6: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
7: При поддержке Министерства обороны РФ.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Вы как относитесь к бракосочетанию?
6: Ну, вообще-то положительно.
7: Не, я об этом думать еще рано.
5: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
7: Студент, комсомолка. Спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
5: Себе.
4: Час для вас.
8: У нас сегодня автомобильная тема, потому что 130 лет назад в России был выпущен первый автомобиль. В связи с этим мы просим вспомнить вас, вашу первую машину. И опять девочки в эфире.
9: Да, и у нас Алена из города Белебей, Башкортостан. И Алена.
8: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Алена, ну что, мы ждали этого момента. В целом, мы затевали эту программу ради этого разговора. Более того, в свое время «Радио Мир» придумывалось из соображений того, что все-таки 14 июля 2026 года позвонит Алена и скажет, что ее первым автомобилем был...
10: Горбатый Запорожец,
9: друзья! Музыку вносите тоже.
10: Голубого цвета.
9: Ребят, какого цвета?
8: Голубого, я не слышал.
9: Голубого цвета?
10: Голубого цвета, двухдверка.
9: Ну, это купе, считай, да, получается?
8: Мини-купе. Слушайте, Ален, а вы купили его голубеньким?
10: Это гости моей жизни.
8: Перекрасили, что ли, вы его? Неужели он таким продавался?
10: Нет, он заводской голубого цвета был,
9: заводской,
10: да.
9: Голубого цвета.
8: Хорошенький.
9: Так их еще и на заводе делают. Я думал, их просто дома лобзиком выпиливают, как бы, ну, так сказать, собери сам что-то в этом духе, конструктор там.
8: Так, скажите, Ален, вот семья-то большая у вас была? Ну, вот сколько человек туда максимально впихивалось?
9: Два человека всего. Сколько народу садилось, да?
10: Большая семья была, трое детей у нас в семье, вот, все помещались. И даже приключения были, когда мы с огорода ездили на багажник, даже умещались еще несколько человек в перевозке.
8: Как это?
9: На багажник?
8: Сверху?
10: Да, сверху был багажник, он был небольшой, но туда еще умудрялись спрятаться люди, когда с огорода едем. Кого-нибудь подкидывали.
8: Бабушек туда, что ли, клали? Я не знаю,
9: как. А бабушки, ты знаешь, бабушки времен горбатых запорожцев. Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста, Алена, продолжайте.
10: То есть, смотрите, яркие впечатления, я помню, что с папой, чтобы...
8: Вам просто, Ален, нужно радио сделать потише, смотрите, радио потише, и все будет хорошо.
9: Ага. Да, радио выключайте, Ален.
8: А то мы с вами раздваиваемся, поэтому вы не понимаете, где находитесь. То есть, вот еще раз, значит, смотрите, горбатый запорожец, впереди мама, папа, сзади трое детей. Не считая пассажиров сверху. Правильная картина?
10: Правильно, да, подвозили на багажнике. Пару раз было такое с огорода людей. Он же небольшой сам по себе, умещалась только наша семья. Но вот когда люди просили, даже такие были у нас приключения. А здесь в холодное время у папы была лампа Аладдина такая, я помню. И он туда лазил, как в Простоквашино на фильме, и подогревал там двигатель.
8: А, кстати, точно, я же сейчас вспомнила, печки-то еще не было в таких машинах, не было зимой, как ездили?
10: Они были такие, ну, то есть зиму разогреть автомобиль было нереально.
9: Ну, там либо двигатель работает, либо печка там не совмещалась одно с другим, вместе это не работало.
8: Да, Ален, все верно?
10: Да, да. Все верно, да.
8: Но все равно тесно, весело и классно. И вспоминаете эту машину с ностальгией. Хотя сейчас наверняка уже что-то побольше.
10: Ой, да не только побольше. Сейчас я еду с мужем на Скании. Так что побольше не то слово.
8: Туда три запорожца можно впихнуть.
10: Первый водительский опыт мой был на этом автомобиле. Папа сажал меня за руль рядом с собой.
9: А что за, Ален, что за, я извиняюсь, мотыляние? Вот это самая маленькая, самая большая вот эта машина. Вы как это выбираете?
10: Да нет, на самом деле мой первый автомобиль уже с моей взрослой жизни, с нашей супружеской, был Иран Ходор Самант.
8: Какие-то все слова говорите.
9: Чего?
10: Какая? Это уже наша машинка, да. Вот. А это воспоминания из детства. Ностальгируем же советские машины.
9: Да.
10: Поэтому этот горбатый автомобиль, он в моей памяти на всю жизнь. И я всегда говорила папе, не продавай, я на нем буду выходить замуж.
8: Ну так и получилось, нет?
10: К сожалению, нет. На Ауди кусила, каталась.
8: На Ауди выходила замуж. Спасибо вам за историю большое. Алена, очень красиво рассказали.
10: Спасибо вам.
9: Спасибо, хорошего дня. Да.
8: Я никогда в жизни не видела горбатый голубой запорожец. Но, наверное, это мило.
9: А то, что вот вы сейчас назвали, когда второй автомобиль, вообще ты вообще поняла, что
8: нет,
9: это?
8: Даже повторить не смогу.
9: Вот абсолютно то так же. Ноль ассоциаций. Но Scania, это мы понимаем. Scania, это мы с почтением. Друзья, совсем немного времени остается, но, тем не менее, оно еще таки есть. 8 800 444 8 4 8 4.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть.
1: Программа «Час для вас» уже заканчивается. Мы успеваем заглянуть на нашу страничку ВК. Вот Владимир Геннадьевич пишет. Моя первая машина Daihatsu Mira 90-го года, 0,7, карбюраторная, 3 цилиндра. Ты все понял?
2: По-моему, Алена нам про Daihatsu говорила.
1: Возможно.
2: Да, вот она что-то такое признает. Давай, давай, продолжай.
1: А моя первая машинка «Калинка», написала Татьяна Нюпа.
2: Добрый день, первая машина ВАЗ-2101 Охра, золотистая копейка.
1: Это шик, я считаю, шик, да, просто.
2: И финализируем. Здравствуйте, Нива, 81-й год выпуска, зеленая. 2 года катаюсь, ремонтирует муж, обожаю ее. О! На ней училась и пока не собираемся менять, живем в поселке. Самая ходовая машина от Лены, сообщение.
1: Ну, спасибо всем за истории. Инна Фатеева и Сергей Жирихин были с вами. Завтра вернемся.
2: Пока-пока.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. На Россию движется супертайфун Бави. Синоптики обещают, что аномальные дожди обрушатся уже на этой неделе на Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин. За три дня, по их словам, выпадет около 90% месячной нормы осадков. В регионы направлены дополнительные отряды сотрудников МЧС. В случае необходимости они окажут всю необходимую помощь местным жителям. В Тбилиси расширяют международный аэропорт имени Шота Руставели. Стоимость проекта оценивается в 11,5 миллиардов рублей, сообщает телеканал «Мир-24». По завершении проекта годовой пассажиропоток увеличится вдвое. Рост пропускной способности позволит снизить нагрузку на терминалы, повысить качество обслуживания и обеспечить запас для дальнейшего роста авиарынка. Глагол «идти» закрепил за собой статус рекордсмена по количеству значений в русском языке. В одном из авторитетных словарей у него насчитывается 56 смыслов, сообщили РИА Новости в Институте Пушкина. Глагол описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления и распространение запахов. Помимо этого, «идти» передает течение времени, годы идут, ход событий, дела идут хорошо, и идею соответствия, платье идет, а также движение к цели. На Байконуре состоялась предполетная пресс-конференция с экипажем корабля «Союз МС-29». Космонавты ответили на самые разнообразные, в том числе необычные вопросы. Журналисты спросили командира корабля Петра Дуброва о возможной встрече с инопланетянами, а космонавт ответил, что они не готовятся к подобному, и вероятность такого события очень мала. Не было этого и в советских методичках. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Умелыми мужскими руками можно много чего понаделать хорошего. Если к ним еще и прилагается светлая голова, вообще удача. Меня зовут Инна Фатеева. Всем продуктивного дня в компании «Радио Мир». Всеми силами поддерживаем ваш бодрый настрой. В этом часе будут программы «Киноцитаты» и «Минутная история», а еще «Комната культуры», «Артур Пирожков», «Руки вверх» и многие другие.

0: удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
5: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
6: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
7: Сан Саныч знает! Идти с долгами в Юпитер! 515-800!
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Радио «Мир» Смоленск.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Света, здравствуй, это Коля. Ну, в общем, он осознал свои ошибки.
2: Скажи ей, что я подлец.
1: Вот, и просит передать, что он идиот.
2: Да не идиот, а подлец, тебе говорят.
1: Но он сам сейчас тебе скажет.
3: Георгий Данелия очень придирчиво отбирал актеров в картину «Я шагаю по Москве». Лишь Никита Михалков сразу пришел на роль Коли благодаря дружбе его брата Андрея Кончаловского со сценаристом фильма Геннадием Шпаликовым. Данелия не захотел ни с кем ссориться и взял юное дарование без проб. В результате каждый получил, что хотел. Данелия – отличного Колю, а Михалков – главную роль в 18 лет. Юношеский максимализм так и кипел в Никите. Однажды он чуть не сорвал рабочий процесс, отказался сниматься и потребовал повышения ставки. Ему, как новичку, платили 8 рублей в день. А он хотел получать, как именитые коллеги, в 3 раза больше. Сначала Данелия попытался по-хорошему объяснить Михалкову о разнице между актерскими ставками. Но парень уперся. Пришлось идти ва-банк. Режиссер громко сказал, чтобы ассистентка вызывала другого артиста. Никита разволновался, дескать, вы же уже часть фильма сняли, как же без меня? Но Данелия ему ответил, что это не его дело, снимем другого. Будущему мэтру пришлось уступить. Позже он признавался, что не хотел отказываться от роли, изменить условия его подговорил старший брат. Ведь если некоторое время снимали именно Михалкова, то дальше без него не обойтись, и можно требовать большей зарплаты.
1: Света, здравствуй, это Коля. Ну, в общем, он осознал свои ошибки.
2: Скажи ей, что я подлец.
1: Вот, и просит передать, что он идиот.
2: Да не идиот, а подлец, тебе говорят.
1: Но он сам сейчас тебе скажет.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Папа, к тебе грузин приехал.
0: Даже высоко-высоко в горах узнают этот фильм по одной фразе.
2: Ларису Ивановну хочу.
0: «Мимино». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 14 июля. 130 лет назад представлен первый российский автомобиль. Об этом наша минутная история. В названии первенца бензиномотор Яковлева-Фрезе упоминались оба его создателя. Евгений Яковлев владел заводом двигателей, а Петр Фрезе управлял фабрикой конских экипажей. Внешне автомобиль напоминал пролетку — легкий открытый экипаж для двух пассажиров. У него был двигатель внутреннего сгорания мощностью 2 лошадиные силы, а запас топлива позволял проехать до 10 часов. Машину продемонстрировали на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Император Николай

0: Николай II осмотрел экспонат, но техническая новинка его не особо заинтересовала. Первый автомобиль так и остался единственным и до наших дней не сохранился. Но изобретатели не остановились на одной модели. Позже на базе разработок Яковлева и Фрезе в России появились почтовые фургоны и первый отечественный пожарный автомобиль. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
1: Минутная история.

0: Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 15 до 25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 тепла. Преимущественно без осадков. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Студентка смоленского филиала РЭУ имени Плеханова вышла в финал всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» с проектом «Волонтерское сердце молодежной столицы». Всего на конкурс поступило более 80 тысяч заявок. Проект направлен на развитие волонтерского движения в Смоленске. Финалистам предстоит онлайн-защита. Губернатор отметил, что это показывает высокую социальную ответственность смоленской молодежи. Во дворце спорта «Юбилейный» прошел региональный этап премии «Карда». Более 250 участников соревновались в скейтбординге, BMX, граффити, брейкинге и хип-хопе. Победители представят Смоленскую область в гранд-финале во Владивостоке в сентябре. Губернатор поздравил участников и поблагодарил организаторов. В Вележе открылась фотовыставка «Мы помним ваши имена» о героях СВО и их родных, участниках Великой Отечественной войны. Инициатором выставки стала депутат Смоленской областной думы Ольга Васильева. На открытии присутствовали семьи погибших бойцов. Выставка уже побывала в нескольких округах и продолжает пополняться новыми историями. В Смоленске приведут в порядок заросшие клумбы у домов. Власти требуют от жильцов и управляющих компаний совместно ухаживать за зелеными насаждениями. Глава города поручил выкосить траву и обрезать кустарники. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40. Телефон 707-709.

— это всегда особый вайб. И неважно, дождь за окном или снег, слушаешь его и сразу лето. В данном случае все совпадает на календаре 14 июля. Время путешествий. В этом часе заглянем в лучший город мира. Сегодня это Екатеринбург. А еще услышим Диму Билана, Люсю Чеботину, группу «Градусы» и многих других на «Радио Мир». Наслаждайтесь!

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043. Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Екатеринбург.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Над центром Екатеринбурга возвышается 188-метровый небоскреб. Это бизнес-центр «Высоцкий». Он назван в честь знаменитого барда и актера. На втором и третьем этажах располагается музей Владимира Высоцкого, открывшийся благодаря коллекционеру и бизнесмену Андрею Гавриловскому. Музей в столице Урала заработал в 2013 году. Экспонаты, хранившиеся в квартире собирателя, переехали в специально оборудованные залы. Они стилизованы под советскую эпоху, но с добавлением мультимедийных элементов. Воспользовавшись интерактивной стеной, можно послушать редкие записи Владимира Семеновича. В экспозиции представлены личные вещи, редкие рукописи, фотографии и пластинки. Воссоздан гостиничный номер, кстати, весьма скромный, в котором актер останавливался, когда приезжал с концертами в Свердловск. С экспонатами музею помогли Марина Влади и сын Высоцкого Никита. Например, он передал концертный костюм артиста. Какие-то вещи Гавриловский сам неустанно десятилетиями разыскивал по всему миру и покупал на международных аукционах. Ему удалось найти гитару, на которой Высоцкий играл для друзей свои первые песни. Самый ценный экспонат – последнее стихотворение, посвященное Владе, а самый крупный – легендарный «Мерседес». Гоняя на нем по Москве, актер нередко попадал в ДТП. Подлинные вмятины на машине напоминают об этом. Рядом с автомобилем стоит восковая фигура Владимира Высоцкого.
0: Радио «Мир» в Екатеринбурге. 97.9 FM.

0: Лето в каждом звуке. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Ольга Ведяпина, администратор, координатор редакции новостей информационной службы «Мир-24». Профессия.
1: Я по образованию преподаватель детской школы искусств по классу фортепиано. Работала в школе музыкальной, потом так случилось, переехала в Москву, ну и как-то я ушла из профессии. На телевидение попала сюда именно, вообще случайно. Позвала знакомая, как все, когда я им говорю, что я пришла по знакомству. Просто девочка предложила, сказала, у нас освободилось место администратора, пойдешь. Я говорю, давай попробуем. Но она единственное мне сразу предупредила, что, говорит, если ты попала на телевидение, ты будешь вариться в этом долго. Почти 18 лет уже здесь.
0: Первый день.
1: Я заблудилась здесь на мире, можно сказать, как по кольцевой в метро. Я должна была найти спутниковую аппаратную. Уже практически до нее дошла и поняла, что нет, цифры идут не в ту сторону, и сделала круг в обратную. Ну, то же самое, как и в лифте. Я с четвертого этажа, когда поднималась к нам на седьмой, думаю, ну зачем там так много народу в том лифте? Я пойду, не пойду налево, пойду направо. Доезжаю до седьмого этажа, открывается дверь, а там стена. И тут я думала, что меня замуровали, все. Где выход? Люди, вы где?
0: Почему мир?
1: Ну, это то же самое спросить человека. А почему ты каждый день утром умываешься? А почему ты чистишь зубы? Ну, ты же каждый день это делаешь. Ты же не задумываешься, ты просто это делаешь. Пришла, работаешь. Ну, наверное, человек уходит, если ему что-то не нравится.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02. Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Покровские ворота».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Волгограде солнечно и жарко, до 30 градусов. Такая же картина в Ростове-на-Дону и Таганроге. В Екатеринбурге пасмурно, дождливо и прохладно, не по-летнему, всего лишь 18 градусов. В Казани и Ульяновске пасмурно, дожди, возможны грозы, днем 21 градус. В Кемерове тоже пасмурно, но здесь без осадков и 22 на термометрах. В Перми пасмурно, небольшие дожди сегодня, днем 21 градус. В Москве тоже возможны небольшие дожди, облачно и до 24 градусов в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне, сообщает телеканал «Мир-24». Правительству, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным «Коммерсанта», спрос в этих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца года. Как пишут «Известия», ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки и дольше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Среди причин выделяют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. Москва, Челябинск и Петербург лидируют среди российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год, выяснили аналитики. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Сказать «пока» — это легко. Прощай торжественно и весомо. А «гудбай» — элегантно, как будто ты не расстаешься с человеком, а просто заканчиваешь деловые переговоры. Благо, на «Радио Мир» прощаться не приходится. У нас тут исключительно «здравствуйте» и «добро пожаловать». Потому что мы всегда рядом, ведь любимая музыка хорошо звучит. Сергей Жирихин с этой минуты и далее в вашей компании. Ближайшее время проведем вместе.

0: Точно погасло солнце. В наших окнах свет.
1: Овки. Получалось экономично, быстро и вкусно. С тех пор этот пирог стал одним из символов британской кухни. Главная фишка крамбла – контраст между мягкой фруктово-ягодной начинкой и хрустящей сахарной крошкой. Готовить его можно из любых фруктов и ягод, которые есть под рукой. Летом подойдут персики, сливы и садовые ягоды. Зимой – яблоки, груши, замороженная клюква или вишня. Подают крамбл горячим прямо в форме для запекания. Идеальную пару ему составят жирные сливки или шарик мороженого. Соль в том, что крамбл готовится из доступных ингредиентов быстро и просто. К тому же фрукты и ягоды в нем – источник витаминов и клетчатки. А перец в том, что масло и сахар в крошке делают этот десерт довольно калорийным. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Папа, к тебе грузин приехал.
0: Даже высоко-высоко в горах узнают этот фильм по одной фразе.
2: Ларису Ивановну хочу.
0: «Мимино». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 14 июля. 130 лет назад представлен первый российский автомобиль. Об этом наша минутная история. В названии первенца бензиномотор Яковлева-Фрезе упоминались оба его создателя. Евгений Яковлев владел заводом двигателей, а Петр Фрезе управлял фабрикой конских экипажей. Внешне автомобиль напоминал пролетку – легкий открытый экипаж для двух пассажиров. У него был двигатель внутреннего сгорания мощностью 2 лошадиные силы, а запас топлива позволял проехать до 10 часов. Машину продемонстрировали на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Император Николай II осмотрел экспонат, но техническая новинка его не особо заинтересовала. Первый автомобиль так и остался единственным и до наших дней не сохранился. Но изобретатели не остановились на одной модели. Позже на базе разработок Яковлева и Фрезе в России появились почтовые фургоны и первый отечественный пожарный автомобиль. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
2: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
7: Смоленская керамика.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
12: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 15 до 25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 тепла. Преимущественно без осадков. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Студентка смоленского филиала РЭУ имени Плеханова вышла в финал всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» с проектом «Волонтерское сердце молодежной столицы». Всего на конкурс поступило более 80 тысяч заявок. Проект направлен на развитие волонтерского движения в Смоленске. Финалистам предстоит онлайн-защита. Губернатор отметил, что это показывает высокую социальную ответственность смоленской молодежи. Во дворце спорта «Юбилейный» прошел региональный этап премии «Карда». Более 250 участников соревновались в скейтбординге, BMX, граффити, брейкинге и хип-хопе. Победители представят Смоленскую область в гранд-финале во Владивостоке в сентябре. Губернатор поздравил участников и поблагодарил организаторов. В Виллиже открылась фотовыставка «Мы помним ваши имена» о героях СВО и их родных, участниках Великой Отечественной войны. Инициатором выставки стала депутат Смоленской областной думы Ольга Васильева. На открытии присутствовали семьи погибших бойцов. Выставка уже побывала в нескольких округах и продолжает пополняться новыми историями. В Смоленске приведут в порядок заросшие клумбы у домов. Власти требуют от жильцов и управляющих компаний совместно ухаживать за зелеными насаждениями. Глава города поручил выкосить траву и обрезать кустарники. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 100 000 рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 000 рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40. Телефон 707 709.

Путь вперед сквозь любые преграды, а разве у кого-то их нет, это единственный маршрут к счастью. От всей души желаю каждому найти эту дорогу. Все обязательно сложится и получится. Главное – не бросать попыток и продолжать действовать. Это «Радио Мир», любимая музыка, прекрасный попутчик и всегда хорошо звучит.

0: удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Юпитер в Смоленске более 5 лет. 515-800.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
5: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно подруга обратилась за советом. Она почти год корпела над большим архитектурным проектом, но и немного запустила себя. А тут вдруг понадобилось срочно подготовиться к отпуску. В таких случаях самый эффективный тренажер – грибной. Да-да, тот самый, на который в клубах никогда нет очереди. Не самый популярный, но один из самых функциональных. Прототип грибного тренажера использовался в 4 веке до нашей эры в Афинах. С его помощью готовили неопытных грибцов перед выходом в море. А первый снаряд для занятий появился в начале 19 века. С тех пор модели стали намного удобнее, функциональнее, обзавелись компьютерами и дисплеями. Современные тренажеры бывают воздушные, магнитные и водные. У каждого типа свои плюсы, но считается, что максимально реалистичные ощущения дают водные. В специальный резервуар заливается жидкость, внутри лопасти, создающие нагрузку и ощущение гребли на воде. Во время тренировки задействованы практически все группы мышц. Ноги отталкиваются от платформы, спина и руки тянут рукоятку, пресс напрягается, чтобы удерживать корпус. По нагрузке на мышцы гребли уступает лишь лыжному спорту. В среднем за час сжигается 800 калорий. Заниматься можно и дома. Правда, грибные тренажеры довольно громоздкие и недешевые. К тому же при неправильной технике выполнения упражнений есть опасность травмировать спину. Поэтому начинать лучше с инструктором. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Случайно встретить.
1: Вам кого?
2: Елену Павловну Журавлеву.
1: Таких нет.
3: Да как это нет? Это я.
0: Влюбить в себя. Познакомить с родителями.
4: А он у тебя кто? Из инженеров? Он из офицеров.
0: И только потом выйти замуж за капитана. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Итальянский танец «Тарантелла» появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

звучали громко чайки. И не случайно, не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой, они качали.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ.
3: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременно выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
5: Цемент и сухие смеси.
6: Смоленская керамика на века.
5: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
7: Заключай контракт с Вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: Звучит.
13: Лето. В каждом звуке.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 15 до 25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 тепла. Преимущественно без осадков. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие стажера и трудоустройство на стажировку. Изменения должны быть приняты в весеннюю сессию. Поручение вошло в перечень решений по итогам Петербургского международного экономического форума. Правительству России совместно с Госдумой необходимо обеспечить принятие федеральных законов, которые определят статус стажеров и порядок оформления стажировок. На Россию движется супертайфун Бави. Синоптики обещают, что аномальные дожди обрушатся уже на этой неделе на приморские и хабаровские края, а также на Сахалин. За три дня, по их словам, выпадет около 90% месячной нормы осадков. В регионы направлены дополнительные отряды сотрудников МЧС. Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем бесплатные

0: Дивный вид также встречается в Тверской, Псковской, Новгородской областях Карелии и на юге России. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Желание сбежать куда подальше в середине рабочего дня ничего, кроме понимания, не вызывает. Однако не станем забывать, что, во-первых, люди мы ответственные, а во-вторых, чего греха таить, зарплата. Приветствую всех, дорогие друзья, это Радио Мир, Сергей Жирихин в вашей компании. Всем хорошего, легкого дня.
1: Мировой хит-парад.

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: забираете ребенка в летний лагерь, сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня узнаем чуть больше про армянскую столицу Ереван. В самом его центре есть достопримечательность под названием Каскад. Это, пожалуй, самый живописный долгострой в мире. Генеральный план великолепного ступенчатого парка создали в 1924 году. Тогда же и начали строить. Каскад, украшенный водопадами и садами, должен был соединить центр города и его северную часть. Строили-строили, да под давлением обстоятельств так и не достроили. Работы возобновились в 21 веке, и сейчас каскад почти готов. Легкая незавершенность ничуть не мешает ему поражать великолепием. Причудливые скульптуры, благоухающие цветники, прохладные фонтаны — с каждой площадки открываются изумительные виды на город и заснеженный Арарат. В ярусах каскада располагаются выставочные залы. Чтобы заглянуть во все уголки удивительного многоступенчатого парка, не хватит одного дня. Благо, посещать каскад можно бесплатно, ежедневно, с 10 до 8. С вами был Радиогид. Слушайте Радиомир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Папа, к тебе грузин приехал.
3: Даже высоко-высоко в горах узнают этот фильм по одной фразе.
5: Ларису Ивановну хочу.
3: «Мимино». Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
6: Категория 16+.
2: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.
7: Если хочешь танцевать,

0: место в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 14 июля. 130 лет назад представлен первый российский автомобиль. Об этом наша минутная история. В названии первенца бензиномотор Яковлева-Фрезе упоминались оба его создателя. Евгений Яковлев владел заводом двигателей, а Петр Фрезе управлял фабрикой конских экипажей. Внешне автомобиль напоминал пролетку – легкий открытый экипаж для двух пассажиров. У него был двигатель внутреннего сгорания мощностью 2 лошадиные силы, а запас топлива позволял проехать до 10 часов. Машину продемонстрировали на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Император Николай II осмотрел экспонат, но техническая новинка его не особо заинтересовала. Первый автомобиль так и остался единственным и до наших дней не сохранился. Но изобретатели не остановились на одной модели. Позже на базе разработок Яковлева и Фрезе в России появились почтовые фургоны и первый отечественный пожарный автомобиль. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции и экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея, Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Все для бань в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: работать на лекарство будешь. Вежливость — лучшее оружие вора.
1: Девушка, девушка! Опять вас зовут!
2: Лето в каждом звуке.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 15 до 25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 тепла. Преимущественно без осадков. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Только не работа.
7: Все, не отвечаем.
8: Вот так гораздо лучше.
9: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
0: Печь инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь.
2: Для Калягина фильм «Здравствуйте, я ваша тетя» стал удачей и спасением. Он, тогда еще неизвестный актер, выиграл кастинг у именитых артистов. Среди кандидатов на главную роль были, например, Олег Табаков и Евгений Леонов. Но Александру Александровичу эта работа была жизненно необходима. В то время у него умерла жена, и он остался один с маленькой дочкой на руках. Это тяжелое время ему помогли пережить съемки. Калягин приходил на площадку из своего дома, где царил траур, и из грустного, переживающего тяжелую потерю человека буквально преображался в изворотливого и ироничного бабса. После выхода комедии на экраны Калягин стал звездой. Предложения с новыми ролями посыпались, как из рога изобилия. Сыграв много комических персонажей, актер, по его словам, твердо убедился, что снимать комедии – дело совсем не такое веселое, как кажется со стороны. За весь фильм «Здравствуйте, я ваша тетя» группа смеялась по-настоящему только на съемках сцены боя с тортами. А все остальное время выдерживала планку высочайшего профессионализма. Как говорят в киношной среде, если много смеяться во время съемочного процесса, фильм получится унылый. Но, надо сказать, тогда никто не ожидал, что на долю именно этой картины выпадет такой успех.
1: Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу с руководителем государственной компании «Автодор». Она прошла в преддверии основания организации. Говорили о результатах работы и планах на будущее, передает телеканал «Мир-24». Речь шла о том, что от высокоскоростных транспортных коридоров зависит развитие регионов и промышленный рост. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями «Stop» и «Danger». Об этом сообщили в Росстандарте. Там пояснили, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которые устанавливают единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Москва, Челябинск и Петербург лидируют среди российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год, выяснили аналитики. Самая высокая ценовая динамика среди 16 городов-миллионников зафиксирована в Москве, Челябинске и Петербурге. В этих мегаполисах средняя стоимость квадратного метра выросла на 24%. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Франции фаворитом полуфинала чемпионата мира против Испании. Вероятность выхода француза в финал оценивается почти в 58%. Шансы испанцев примерно в 42%. Небольшое преимущество команде Дидье Димаша отдают и букмекеры. Матч Франции-Испания пройдет в Далласе 14 июля и начнется в 22 часа по московскому времени. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Случайно встретить.
2: Вам кого?
3: Елену Павловну Журавлеву.
2: Таких нет.
4: Да как это нет? Это я.
0: Влюбить в себя. Познакомить с родителями.
5: А он у тебя кто? Из инженеров? Он из офицеров.
0: И только потом выйти замуж за капитана. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Роман Бирюков, корреспондент информационной службы новостей межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Профессия.
1: Я учился. Я выбрал путь тележурналиста для себя еще лет, наверное, в 10-12, поскольку смотрел много телевизор у бабушки на даче. Я думал, вот, блин, классно когда-нибудь тоже влезть туда, в этот экран, и вещать для бабушки там или там для мамы. Ну, как бы я не думал, что для аудитории. Я думал, что вот папа, мама, там, сестры, братья, они будут гордиться мной, что они видят меня по ту сторону экрана.
0: Первый день.
1: Вот я помню свой первый день на «Мире». Я ушел отсюда одухотворенный. Вот как после похода в театр, или когда ребенок когда-то вот в цирк пришел, какое-то представление увидел, и это настолько вот впиталось в тебя, и потом несколько дней тебя не отпускало. И так хорошо встретили, все показали, объяснили, показали монтажные станции, провели в озвучку, показали аппаратную. И я такой думаю, блин, а я хотел бы здесь работать.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
2: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике. Смоленская керамика.
3: Зоофарм – это больше, чем ветопрепрессия.

0: Питомнотека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса. Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Юпитер избавит от больших долгов. 515-800.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Вы как относитесь к бракосочетанию?
11: Нет, я об этом думать еще рано.
10: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
11: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
12: И бесплатную путевку.
11: Сибирь.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 15 до 25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 тепла. Преимущественно без осадков. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Радио «Мир» хорошо звучит. «Мир». Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу. На сегодня уже освоено 26 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Айсен Николаев. Ленский мост – один из крупнейших транспортных проектов. Объект свяжет ряд ключевых магистралей. Амуро-Якутскую железную дорогу, речной порт и аэропорт. Строительство моста планируется завершить в течение 2 лет. На Урале из-за аномального паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 действует режим повышенной готовности, сообщили в региональном МЧС. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. Причиной масштабного половодья стали затяжные дожди в регионе. Мошенники все чаще используют летний туристический сезон.

в Институте Пушкина. Глагол описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления и распространение запахов. Помимо этого, идти передает течение времени, годы идут, ход событий, дела идут хорошо, идею соответствия, платье идет и движение к цели. Пока это все. Елена Семененко, информационный

жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Летние ночи, даром что короче зимних, они в пример интересней, согласитесь. И именно летом можно не выспаться, но быть при этом максимально довольным. Привет, друзья, это Радио Мир. Любимая музыка всегда, в любое время года. Хорошо звучит. Сергей Жирихин в вашей компании, чему очень рад.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
4: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ.
5: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.

0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Чита.
1: Радио Мир вещает во многих городах России. И мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В Чите на улице Полины Осипенко стоит деревянный одноэтажный дом. На первый взгляд ничем не примечательный. Немного деревянной резьбы, на окнах ставни. Таких в городе немало. Однако благодаря этой постройке Читу называют одной из столиц российского джаза. Все потому, что здесь жил маленький Олег Лундстрем, впоследствии ставший известным советским джазменом, композитором и дирижером. Его родители Леонид и Галина Лундстремы, выпускники петербургских университетов, преподавали в читинских гимназиях. В доме звучало классическая музыка, романсы, народные мелодии. Маленький Олег увлеченно рисовал и учился играть на скрипке. Вскоре семья Лундстремов перебралась из Читы в Харбин. Там Олег влюбился в джаз и создал свой бенд. Позже он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший непрерывно существующий джазовый оркестр. Став знаменитым музыкантом и объехав весь мир, Олег Леонидович всегда с большим теплом вспоминал свою малую родину. Однажды даже передал в Читу на хранение все подлинники своих произведений. Конечно же, в Чите ценят прославленного земляка. Его имя присвоено Забайкальской краевой филармонии. На одном из зданий на Театральной площади появился мурал с изображением Лундстрема. В 2018 году на Доме детства джазмена установили памятную доску. И, возможно, когда-нибудь здесь откроют музей прославленного музыканта.
0: Радио Мир в Чите. 106.1 FM.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Папа, к тебе грузин приехал.
0: Даже высоко-высоко в горах узнают этот фильм по одной фразе.
2: Ларису Ивановну хочу.
0: «Мимино». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно. Вместе каждый день.
4: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В этом году на развитие народных промыслов из федерального бюджета потратят 1 000 000 000 рублей, а далее финансирование будет увеличиваться. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. Она также напомнила, что в последние годы комплексная поддержка этого направления только растет. Менее чем через полчаса экипаж корабля «Союз МС-29» стартует к звездам. Запуск запланирован на 17 часов 48 минут по московскому времени. В составе экспедиции космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Они доложили о своей готовности к полету и отправились к стартовому комплексу. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями «Стоп» и «Денджер». Об этом сообщили в Росстандарте. Там пояснили, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Человека можно считать богатым, если в месяц он зарабатывает от 393 тысяч рублей, считают опрошенные в ЦИОМ россияне. Притом среднемесячная номинальная начисленная зарплата по стране за январь этого года составила 103 тысячи рублей. Аналитический центр отмечает, что за 20 лет представление о том, какого человека можно считать богатым, очень сильно изменилось. Тогда планка богатства составляла всего 95 тысяч рублей. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня 14 июля. 130 лет назад представлен первый российский автомобиль. Об этом наша минутная история. В названии первенца бензиномотор Яковлева-Фрезе упоминались оба его создателя. Евгений Яковлев владел заводом двигателей, а Петр Фрезе управлял фабрикой конских экипажей. Внешне автомобиль напоминал пролетку – легкий открытый экипаж для двух пассажиров. У него был двигатель внутреннего сгорания мощностью 2 лошадиные силы, а запас топлива позволял проехать до 10 часов. Машину продемонстрировали на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Император Николай II осмотрел экспонат, но техническая новинка его не особо заинтересовала. Первый автомобиль так и остался единственным и до наших дней не сохранился. Но изобретатели не остановились на одной модели. Позже на базе разработок Яковлева и Фрезе в России появились почтовые фургоны и первый отечественный пожарный автомобиль. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в

0: воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика.
4: Головные боли. Проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже пасмурная погода и плюс 19. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 20. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. Тюмень, дожди, грозы и плюс 23. Ижевск переменная облачность, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и 25 выше 0. В Челябинске пасмурно и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в 2026 году по нацпроекту обновят более 34 километров водопроводных сетей и почти 3 километра теплосетей. В Смоленске завершены работы на 19 улицах. Ремонт на улице Шевченко закончат в августе. Также обновят коммуникации в Вележском и Красненском округах. На эти цели направят более 315 миллионов рублей. В Смоленске на Красненском шоссе продолжается строительство нового детского сада на 150 мест по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 75%. На данный момент идут отделочные работы и благоустройство территории. Завершить строительство планируют до конца года. Со слов губернатора региона, всего в текущем и следующем годах в области капитально отремонтируют 12 детских садов. В Смоленске начинают масштабное обновление дворов с Ленинского района. В этом году там модернизируют освещение, а затем перейдут к Заднепровскому и Промышленному районам. Власти планируют отремонтировать дворы и проезды в течение 2-3 лет. В Смоленске все маршрутки и автобусы приведут к единому стилю. Перевозчики согласились брендировать транспорт в красно-белые цвета с изображением крепостной стены. Мэрия также потребовала еженедельные отчеты по жалобам на общественный транспорт. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40. Телефон 707-709.

Сейчас основной формат общения – переписка. Внезапный звонок порой ощущается как незваный гость на пороге. Поэтому по-настоящему близкими оказываются те, с кем не нужны вот эти условности, предварительные договоренности в виде сообщений, типа «А можно тебе позвонить?» Те, с кем поговорить можно вообще в любой момент. Даже когда и сказать-то, по большому счету, нечего. Приветствую, друзья! Летний вечер – прекрасный повод для звонка родным и близким. Не станем упускать такую возможность. Это «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин. Отличного настроения.

все, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
1: Реклама. Прочность без переплат. Бетон-Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.

0: думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: каждом звуке. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно отправилась за город по приглашению друга семьи. У него там дом и небольшое хозяйство. Когда хозяин проводил экскурсию, я, показав на траву, спросила, зачем ему столько осоки. Он рассмеялся и объяснил, что это чуфа. Чуфа или земляной миндаль – многолетнее растение, достигающее в высоту 1 метра. Интересна трава не зеленью, а тем, что на ее корнях образуются небольшие клубни размером с лесной орех, по вкусу напоминающие миндаль. Это полезное растение составляло основу питания австралопитеков – древнейших предков человека, живших около 2 миллиона лет назад. Клубни находили в древнеегипетских пирамидах. В России чуфа появилась в конце 18 века, только называли ее зимовник или сыть. Клубни очень питательны. На четверть состоят из жиров, на треть из крахмала. В них 20% сахаров и до 7% белка. В кулинарии чуфу используют как заменитель миндаля, добавляют в выпечку, кондитерские изделия, варят из нее халву. Делают и масло, которое по вкусу похоже на оливковое. Из обжаренных и перемолотых клубней готовят имитацию кофе и какао. В Испании популярен прохладительный напиток орчата. В его составе истолченные клубни чуфы, вода и сахар. Напоминает сладкое растительное молоко с ореховым вкусом. Плоды употребляют сырыми, жареными, измельчают в муку. Листьям тоже нашли применение. Их заваривают как чай. Соль в том, что чуфа укрепляет иммунитет, заряжает энергией и повышает работоспособность мозга. А перец в том, что в России растение не слишком известно. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. Несмотря на это, в пресс-службе Центробанка заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. На Россию движется супертайфун Бави. Аномальные дожди обрушатся уже на этой неделе на Приморские и Хабаровские края, а также на Сахалин. За три дня выпадет около 90% месячной нормы осадков. От Бави больше всего пострадали Филиппины и Япония. Сегодня тайфун бушует в Китае, двигаясь на северо-восток. Ночью он доберется до КНДР и Южной Кореи, а завтра днем до Японского моря. В Петропавловске на севере Казахстана загруженные перекрестки начали оснащать адаптивными светофорами, сообщает телеканал «Мир-24». Они самостоятельно регулируют движение транспорта. При большом потоке машин программа продлевает зеленый сигнал. Когда транспорта становится меньше, время автоматически сокращается. Последние трехдневные выходные в 2026 году прошли в России с 12 по 14 июня, когда в стране отмечали День России. Больше длинных выходных в этом году не ожидается, сообщили РИА Новости специалисты юридического института РУДН. Они отметили, что День народного единства 4 ноября в этом году приходится на среду, в связи с чем россиян ждет один выходной в середине рабочей недели без трехдневного отдыха. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Случайно встретить.
2: Вам кого?
3: Елена Павловна Журавлева.
2: Таких нет.
4: Да как это нет? Это я.
0: Влюбить в себя. Познакомить с родителями.
5: А он у тебя кто? Из инженеров?
6: Он из офицеров.
0: И только потом выйти замуж за капитана. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лето в каждом звуке.

лишь умираешь. История такая, а может, такой нет.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленск!

0: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радиомир» в Смоленске. 38 85 95.
6: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 15 до 25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 тепла. Преимущественно без осадков. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: Радио «Мир», Елена Семененко. Здравствуйте. С космодрома Байконур успешно стартовала ракетоноситель «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». На борту трое членов экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Миссия рассчитана на 261 день. Большая часть научного оборудования, которое доставит корабль, предназначена для медико-биологических и биотехнологических исследований. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. На проведение выборов в Курултай правительство Казахстана выделит почти 35 миллиардов тенге, это около 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов. Основная часть расходов уйдет на организацию работы избирательных комиссий, сообщает телеканал «Мир-24». Также средства направят на изготовление бюллетеней и открытие 47 новых участков для голосования. Эксперты предупредили о пиках активности телефонных мошенников. Чаще всего они совершают звонки россиянам во вторник и среду около 15:00.

Время, когда большинство людей заняты работой или повседневными делами. Согласно исследованию аналитиков, в первом полугодии этого года чаще всего с нежелательными звонками сталкивались россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Пока это все. Елена Семенова.

0: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
3: Вечер с танцеманией.

0: Вечер с танцеманией. Реклама.
1: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективе. Активным направлением бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело. Туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

музыкальное информационное радио. Вечер с танцеманией.

своей жизни, просто бегу за чем-то. Не знаю зачем, просто бегу за чем-то. Я так давно уже не находил момента, чтобы сделать то, выбери, загрузить для

0: вечер с танцеманией. До Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40.

0: телефон 32 17 03. Играй красиво.
1: 12+. Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже пасмурная погода и плюс 19. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 20. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. Тюмень, дожди, грозы и плюс 23. Ижевск, переменная облачность, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и 25 выше 0. В Челябинске пасмурно и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в 2026 году по нацпроекту обновят более 34 километров водопроводных сетей и почти 3 километра теплосетей. В Смоленске завершены работы на 19 улицах. Ремонт на улице Шевченко закончат в августе. Также обновят коммуникации в Вележском и Красненском округах. На эти цели направят более 315 миллионов рублей. В Смоленске на Красненском шоссе продолжается строительство нового детского сада на 150 мест по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 75%. На данный момент идут отделочные работы и благоустройство территории. Завершить строительство планируют до конца года. Со слов губернатора региона, всего в текущем и следующем годах в области капитально отремонтируют 12 детских садов. В Смоленске начинают масштабное обновление дворов с Ленинского района. В этом году там модернизируют освещение, а затем перейдут к Заднепровскому и Промышленному районам. Власти планируют отремонтировать дворы и проезды в течение 2-3 лет. В Смоленске все маршрутки и автобусы приведут к единому стилю. Перевозчики согласились брендировать транспорт в красно-белые цвета с изображением крепостной стены. Мэрия также потребовала еженедельные отчеты по жалобам на общественный транспорт. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40. Телефон 707-709.

0: Это в каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей?
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец настаивает на взыскании вреда, причиненного здоровью ее сыну, и компенсации морального ущерба. Ответчики считают, что отвечать за возникший вследствие драки ущерб должен ее зачинщик.
4: Так, слушаем истца.
5: Здравствуйте, Ваша честь. Я прошу удовлетворить мой иск о возмещении ущерба здоровью моему ребенку, который обошелся нашей семье в 180 тысяч рублей, а также компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч рублей. У меня есть фотография моего сына Вадима. Он уходил в школу нормальным мальчиком. Вернулся вот с таким вот разбитым лицом. Это случилось по вине школы и сына ответчика, который сбил моего ребенка. Его одноклассник Артем Крылов, мать которого находится сегодня здесь в качестве ответчика, учинил в стенах учебного заведения безобразную драку и избил моего ребенка. Выбил ему зуб, верхний правый резец. Это зафиксировано в школьном акте о происшествии и врачом травмпункта. Поскольку моему сыну уже 15 лет, поэтому его зуб, он коренной, соответственно, новый уже не вырастет. И у него были установлены на тот момент брекеты, но не простые железные, а самые дорогие, лингвальные. Естественно, это платно, дорого, но наша семья состоятельная, мы можем себе это позволить. Это все нам обошлось в кругленькую сумму, 180 тысяч рублей, которые я требую возместить по своему иску.
4: Так 180 тысяч рублей за что вы просите? За восстановление этих брекетов?
5: Да, понимаете, травма привела к нарушению конструкции частично этих брекетов. Да. Соответственно, пришлось ребенка лечить, вставлять ему новый зуб, устанавливать и новую систему
4: все
5: брекетов.
4: Все это стоило 180
5: тысяч. Да, все это стоило, так как брекеты были довольно дорогие. И также моральный ущерб не исключаем.
4: Поняла. Передайте ваши документы.
5: Да, конечно.
4: Акт о происшествии. Так. Значит, а в полицию вы не обращались?
5: Нет. До следствия.
4: Значит, вот в акте написано, что Артем Крылов резко откинул голову назад, с затылком случайно выбил зуб Вадиму Паяркову. И получилось так, что один ребенок до крови поранил себе затылок, где образовалась гематома, а другой потерял зуб.
5: Да, Ваша честь. Ну, в акте можно написать все, что угодно.
4: Все, что угодно.
5: Было
4: на полицию
5: случайно.
4: Вы не обращались.
5: В полицию нет. В полицию
4: все
5: мы не
4: поняла.
5: Обращались.
4: Слушаем
6: Ваша честь,
4: школу.
6: Я считаю, что...
4: Подождите, школу сначала послушаем. Так что там, драка взаимная была? У них неприязнь какая-то у этих мальчиков? Что там происходит?
6: Ваша честь, я представляю школу. И хочу вам сказать, что мальчики действительно пострадали, два мальчика действительно пострадали, но драки никакой не было. Вы понимаете, мы в школе узнали это все, с ребятами поговорили, с пострадавшими поговорили и с учениками. Но на самом деле ребята говорят о том, что мальчики просто пошли после занятий в школьный двор играть. И в этой игре Артем Крылов случайно опрокинул голову назад и выбил другому мальчику зуб. Понимаете?
4: Они боролись. Драка учеников стала вторым конфликтом школьников за день. Сначала была перепалка. Так что происходит между этими мальчиками?
6: Наши учителя всегда внимательно относятся к таким конфликтам. Если бы был какой-то конфликт, они бы, конечно, вмешались. Конфликта никакого не было. А после занятий, понимаете, вот они пошли, как ребята рассказывают, у них была просто игра. Понимаете?
4: То есть оба мальчика претензий друг к другу не имеют?
6: В нашем разговоре не было никаких претензий друг к другу. Они оба, у них был конфликт в том плане, когда они уже подрались.
4: То есть после драки возник конфликт?
6: После драки возник конфликт, что случайность, вот так произошло, что один другого ударил.
4: То есть конфликта у них никакого такого стабильного не было? Так, хорошо, слушаю вас.
7: Ваша честь, я не могу согласиться с данными обвинениями и с данным иском, потому что мне доподлинно известно, что произошло. Я разговаривала со своим сыном, он мне все рассказал. Дело все в том, что сын истца — это мальчик, который, ну, как сказать, мальчик-мажор, который претендует на лидерство.
5: Да-да-да.
7: У него есть деньги, он, как бы, соответственно, себя вел. Мой сын — это, ну, как бы, сын, которому не было вообще никаких претензий со стороны учителей, он занят только учебой, он не конфликтный, он не агрессивный, он не пытался его никак задирать, но тут произошла история, связанная с одной девочкой, потому что мой сын стал с этой девочкой дружить, оказалось, что сын истца тоже пытался как-то привлечь к ней внимание, и он не мог как бы такого допустить, что значит мой сын якобы ему дорогу перешел.
5: Да что вы говорите, как ваш сын мог вообще...
7: Можно я договорю?
4: Конечно.
7: И, соответственно, вот та фотография, да, которую вы видели, это была лишь попытка моего сына себя защитить, потому что сын истца стал к нему приставать. Уже началось какое-то рукоприкладство. И это уже было, это уже видели учащиеся.
5: Да мало ли кто там что видел. Я верю своему сыну.
7: Есть?
4: Вы верите своему сыну, она верит своему сыну. В полиции никто не обращался, расследование никого не проводило.
7: Да, но дело в том,
4: школа больше всего заинтересована в том, что это было после уроков.
7: Дело в том, что есть свидетели.
5: Это было после уроков.
7: Есть вот эта девочка, с которой я поговорила, я попросила ее прийти сюда.
4: У нас здесь есть свидетели?
7: Да, она здесь.
4: Давайте девочку.
8: Свидетели, ответчика,
7: водитель. И вы увидите, кто на самом деле был зачинщиком этой истории.
4: Здравствуйте.
9: Да.
4: Так, представься, пожалуйста.
9: Здравствуйте, меня зовут Катя Смирнова, и да, я могу все подтвердить и рассказать.
4: Ну, давай, рассказывай.
9: Артем Крылов здесь совершенно не виноват. Это все Вадим. Вадим, он неоднократно предлагал мне встречаться, приставал ко мне. Но я ему отказала, потому что он слишком заносчивый и очень наглый. Многие из наших ребят даже боятся связываться с ним. Не то, что я. Артем Крылов, он очень добрый, целеустремленный. Мне с ним стало интересно общаться. Мы с ним начали дружить. Мы стали гулять, он стал провожать меня до дома, ходить в кино. Когда об этом узнал Вадим, он пришел в жуткое бешенство и начал задевать Артема, оскорблять, даже мог ударить. Последней точкой было то, что Вадим сказал Артему при всем классе, что тот сегодня от него получит. После уроков все девочки и мальчики побежали смотреть, что же будет. Артем позвал Вадима, тот не был готов. Вадим набросился на Артема со спины, обхватил его руками, ударил ногой. Он хотел его повалить на землю, чтобы тот измазался в грязи. Но у него этого не получилось, потому что Артем машинально опрокинул голову назад и тем самым попал Вадиму в губу и выбил зуб. Но было это больно обоим, потому что Артем рассек себе полностью затылок. У него вся голова была в крови. Это была безумно быстрая вспышка эмоций. В принципе, у меня все, мне больше нечего сказать.
5: Понимаете, я все равно требую, чтобы виновные были наказаны. Я добьюсь этого, понимаете?
7: Но вы теперь
5: чтобы
7: иск
5: был удовлетворен.
7: Вы считаете, вот
5: да,
7: что?
5: Да, я считаю.
7: Вы начинаете, сын отличный.
4: Успокойтесь.
7: Мой сын отличный.
4: Успокойтесь, обе мамаши. Ваши дети просто подрались. Смешно идти в суд с таким иском. Суд удаляется для вынесения решения. Решение. Иск Паирковой Карины Андреевны о взыскании вреда здоровью в размере 180 тысяч рублей и морального ущерба в размере 100 тысяч рублей оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Как суд теперь должен разобраться, кто прав, кто виноват? От того, что одна мама заговорит своему сыну, а другая другому? Но здесь есть хотя бы девочка-свидетель. Это как-то подтверждает что-то. Вы же вообще ничем не подтверждаете свои требования. Поэтому, уважаемые родители, обратитесь в правоохранительные органы, так как тут налицо либо 115, либо 116 статья Уголовного кодекса, то есть легкие телесные повреждения или побои. И в зависимости от результатов расследования, пожалуйста, снова приходите к нам. В отношении школы вы наше частное определение направляю в департамент образования. Плохо смотрите за детьми, в школьный двор – это еще территория вашей ответственности. Дело закрыто.
0: Решение суда. В иске отказать. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
8: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
10: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
13: Сан Санычу в Юпитере все понравилось. 515-800.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
16: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? Трейд-авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
17: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
18: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
19: «Радио Мир».

0: смотрите на телеканале «Мир».
1: Папа, к тебе грузин приехал.
0: Даже высоко-высоко в горах узнают этот фильм по одной фразе.
2: Ларису Ивановну хочу.
0: «Мимино». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: «Мир». Музыкальное информационное радио.
4: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».
5: Реклама.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Лето в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей.
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Заявитель просит установить факт признания отцовства в отношении своего ребенка. Заинтересованное лицо заявленные требования не признает.
4: Прошу всех встать.
5: Прошу садиться. Слушается дело по заявлению Конуркиной Аллы Игоревны об установлении факта признания умершим своего отцовства в отношении ребенка. Так, заинтересованное лицо Шустова Ольга Валентиновна. Это вы?
6: Да, это я.
5: Да? И вы также представляете интересы Липатовой Галины?
6: Это моя мама.
5: Доверенность передайте. Так, слушаем вас, истец.
7: Здравствуйте. У меня ребенок. Угу. Конуркин Даниил. Я родила его от Липатова Валентина Дмитриевича.
6: Вот сомневаюсь я.
7: Год назад Валя умер. Он болел, у него была онкология. Вначале рак легких, потом почек. И я очень его любила. Он меня очень любил. Но мы встречались, мы не жили вместе, так как он был женат. У него была
6: официально
7: семья.
6: Он был женат, надо говорить.
7: Была
6: официально
7: семья.
5: Вы подсказывать будете ей каждое слово? Вы, может быть, станете как ее представитель?
6: Хорошо.
5: И будете за нее рассказывать?
6: Извините, ваша честь.
7: У него была семья, и он был намного меня старше. А когда узнал о том, что будет ребенок, врачи ему обещали всего 2 года. Когда он узнал, что будет ребенок, он от счастья просто летал. И это ему, видимо, сил прибавило. А он встречал меня с роддома, приходил постоянно, то есть нянчился, играл с ребенком, подарки ему дарил.
6: Он лежал в последнее время? О чем ты говоришь?
7: Ну, в силу того, что вот он болел, он не жил, потому что тяжело ему было постоянно находиться в доме, где маленький ребенок. Поэтому он уходил в тот дом. Перед смертью он решил включить Даню в завещание. И я его об этом не просила. Он сам так решил.
6: Конечно, ты не просила.
7: Он решил, что от себя...
5: Вы мне надоели. Вы все время как включенное радио. Выйдите в коридор.
6: Я буду контролировать свои эмоции.
7: Я его не просила, у меня все есть, мне никогда от него ничего не надо было. После того, как прошли похороны, Ольга узнала о том, что есть завещание, в которое включен Даня. Она на меня вылила такой поток грязи. А я уже... действительно решила, что я отказываюсь, и мне приходит повестка в суд. Ольга подала иск о том, что якобы отец, будучи больным, находился под препаратами наркотического содержания, и я на него оказывала влияние, и он на этом...
5: Не осознавал значения
7: своих действий. Да, не осознавал значения.
6: Все верно.
7: А в итоге... У меня чисто пошел уже принципиальный момент. Я прошу, пожалуйста, признать отцовство, так как я сейчас не могу с Валентином сделать ДНК, потому что он умер. У него есть родной брат.
5: Вы хотите доказать, что он признавал
7: свое отцовство? Да, что он его отец. Мы уже сделали ДНК, а у него есть родной брат Александр.
6: И через него ты решила пройти к нам в семью.
7: А я его попросила сделать ДНК на родство. ДНК подтвердила 90%. Вот, пожалуйста.
5: Да, пожалуйста, передайте
7: мне. Вот завещание, решение. Вот ДНК. А подтвердила 90%, что родственная связь...
6: Подтвердила родственную связь, не то, что это отец является...
7: Ну так
6: мой
7: ты сходи,
6: является...
7: да, так, вы у нас генетик. Посмотрите, он участвовал активно в его жизни. Приходил, его купал, играл.
5: Написано, что между тестируемыми есть родственная связь.
7: Я ей показывала.
5: Брат
7: я ей показывала это ДНК.
6: Может, является он твоим... Может, брат отца является ребенком.
7: Да хватит, ты чувствуешь,
5: нести он. Нет, не является ребенком. Здесь написано более 50%. Процентов, что означает, что между тестируемыми есть родственная связь. Если бы он был отцом, так бы и было написано.
6: Все равно. Какое? Потому что я не верю в твой подкупленный тест и так далее.
7: Они выиграли этот
6: захотелось.
5: Удалите, пожалуйста, ответчика, пока я договорюсь.
7: Они выиграли этот суд. Они выиграли этот суд и завещание, то есть как оспорили, все, его отменили. За ребенка обидно, потому что она такой грязью его полила, что Валя не его отец.
5: А что там, большое наследство?
7: Валя оставил по наследству ему 1/8. То есть по факту он хотел...
6: Нормальное там наследство у нас было.
5: Вообще там большое наследство.
7: Там квартира, машина, дача и еще одна машина, которая, на которой супруга его ездит.
5: Ну, то есть не так
7: он
5: уж
7: хотел,
5: много.
7: Там дача недорогая. Он хотел, это их родовой дом, он хотел оставить Дане именно от него.
5: Но теперь-то он получит по одной.
7: И по факту 1/8 это являлось бы вот этим.
5: Почему 1/8-то? Там кто
7: нет,
5: наследники-то?
7: Два у них, у него два первых наследника. Жена и дочка.
5: Теперь 3.
7: Ну, по идее, Даниил тоже теперь в очереди.
5: Теперь 3.
7: Да.
5: Хорошо, давайте, позовите нам ответчика, а то она так хотела высказаться.
7: Они просто сами себе вот ухудшили.
5: Теперь вам суд предоставляет слово. Теперь
7: спасибо.
5: Можете говорить, только, пожалуйста, по существу. Конкретику давайте.
8: Вот я почему? Представляю интересы своей матери и свои.
5: Угу.
8: Когда мы узнали, что вот эта вот красавица охмурила нашего отца, мама тяжело заболела.
7: Ой, не охмуряла.
8: Мама до сих пор себя очень плохо чувствует. Она узнала, что муж ей изменял. И потом он вписал какого-то мальчика к нам в наследство. То есть разделил.
5: Ты вписал в завещание мальчика, которого считал нужным. У вас никакого уважения к воле вашего отца нету?
8: У меня есть, но я единственный любимый ребенок своего отца,
5: так,
8: который
5: секунду.
8: Признанный был.
5: Вот родился еще один. Который...
8: Может быть, она нагуляла его. Откуда я знаю?
5: Вы не знаете, а суд знает, потому что у суда есть тест ДНК.
8: Только я считаю, что у тяжело больного, онкологически, человека не мог родиться ребенок.
5: Это его
8: потому
5: ребенок.
8: Потому что я считаю, что она хмурила дядю, потому что...
5: Так,
7: что ты по себе-то судишь?
5: Так, ответчик. Я вас буду слушать, только если вы что-нибудь мне скажете по существу.
8: Хорошо, я понимаю, Ваша честь.
5: Угу.
8: Тогда почему в ЗАГСе не сходили
5: он
8: в ЗАГС
5: мне...
8: за 5 лет?
5: Так, вот
8: почему не
5: да.
8: вписали в графу о рождении ребенка его? Там прочерк
5: да.
8: стоит.
5: Понятно, вот это по существу. Хорошо, у нас свидетель, да?
7: Да, пожалуйста,
5: пожалуйста
7: можно позвать Александра?
5: Его.
9: Свидетель, сопроводить.
5: Представьтесь, пожалуйста.
9: Алипатов Александр Дмитриевич.
10: Брат моего папы.
5: Слушаю вас, вы брат покойного?
9: Ваша честь, да, я родной брат.
5: Угу.
9: И хочу сказать, что
10: и
9: Даня абсолютно родной сын моего брата Валентина.
5: Угу.
9: Во-первых, есть свидетельство экспертизы. Во-вторых, я просто знаком с Аллочкой уже 7 лет. 7 лет назад меня Валентин познакомил.
8: Экспертиза она как сделала? Она с вами сошлась для того, чтобы базок получить,
9: Олечка,
8: от вас?
9: Откуда у тебя столько ненависти к родному брату?
5: Пожалуйста, удалите ответчика. Ответчика удалите, она не дает совершенно
9: Бог
5: никому
9: тебя
5: больше говорить.
8: Тебя уже наказал.
5: Да. Так, вы общались с вашим братом.
9: Да, Ваша честь.
5: 7 поэтому...
9: лет назад, то есть до ее беременности, брат говорил, что это моя последняя любовь, моя лебединая песня. Ну, действительно, я видел, как вот весь этот роман...
5: И она к нему хорошо относилась.
9: Конечно, есть, конечно. Я все это наблюдал.
5: То есть у них действительно были хорошие,
9: да,
5: теплые
9: абсолютно,
5: отношения.
9: Вот, ну, это была настоящая любовь.
5: А скажите, пожалуйста, когда ребенок родился, то ваш брат считал, что это его ребенок?
9: Да. Он мне перед смертью меня попросил. Саша, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, я понимаю, что я уже ухожу. Будь добр, останься с моим сыном. Ну, следи за ним. Помогай Аллочке. И я вот выполняю его просьбу предсмертную. Почему?
5: То есть никаких сомнений в его признании.
9: У него родинка на лице такая же, как у брата.
10: У всех в семье родинка на одном месте.
8: Можно мне все-таки зайти, Ваша честь,
5: можно.
8: Пожалуйста?
5: Можно, зайдите.
8: По поводу родинки, дяденька мой. Я вот сомневаюсь. Мне кажется, может быть, дядя тоже причастен. Не жди, ты с Аллочкой-то живешь.
7: Он со мной не
9: живет. Я не живу с Аллочкой. Кто тебе такое сказал? Я иногда прихожу помогать ребенку посидеть.
5: Все, достаточно. Побазарили, суд удаляется для вынесения решения.
7: И Александр забирает ребенка из садика.
8: Что вы пришли тут, устроили какую-то...
5: Решение установить факт признания отцовства умершим в отношении 6-летнего сына заявительницы. Признать умершего отцом ребенка. Указать в актовой записи о рождении ребенка в графе «отец умершего». Прошу садиться.
8: Прекрасно.
5: Суд устанавливает факт признания умершим отцовства в отношении 6-летнего сына заявительницы, потому что суду представлены, помимо свидетельских показаний, и письменные доказательства. Другой вопрос, что его родственники волю его... Воле его пренебрегли и завещание оспорили. Суд разъясняет, что теперь после признания завещания недействительным имеет место наследование по закону, поскольку у умершего теперь 3 наследников по закону, в первую очередь супруга, дочь и сын. Все наследственное имущество умершего будет делиться в равных долях между ними 3.
8: Добилась своего.
5: Дело закрыто.
11: Решение суда. Иск удовлетворить. Телефон. +7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15.

0: 22.
1: При поддержке Министерства обороны РФ.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
3: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории».
1: 16+.
0: Погода.
2: Завтра в Воронеже пасмурная погода и плюс 19. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 20. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. Тюмень, дожди, грозы и плюс 23. Ижевск переменная облачность, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и 25 выше 0. В Челябинске пасмурно и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 26.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным «Коммерсанта», спрос в этих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом рассказали представители Ассоциации цифровых платформ. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца года. Как пишут «Известия», ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки и дольше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Среди причин выделяют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Франции фаворитом полуфинала чемпионата мира против Испании. Вероятность выхода французов в финал оценивается почти в 58%, шансы испанцев примерно в 42%. Небольшое преимущество команде Дидье Димаша отдают и букмекеры. Матч Франция-Испания пройдет в Далласе 14 июля и начнется в 22 часа по московскому времени. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

0: каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Надежда Локтионова просит вдову своего бывшего мужа отказаться от наследства. Она утверждает, что девушка уже потратила миллионы со счета умершего. Валерия Локтионова считает, что первая жена не должна вмешиваться в раздел наследства, ведь у нее нет на это никаких прав.
6: Надежда Васильевна, пожалуйста, вам как инициатору встречи слово.
7: Да, какой
6: вопрос
7: бы
6: сегодня с Валерией Максимовной вы хотели бы обсудить?
7: Дмитрий, дело в том, что я хотела бы с вашей помощью уговорить Валерию отказаться от наследства ее мужа, моего бывшего мужа, Локтионова Михаила Владимировича.
6: Угу. Михаил Владимирович.
7: Это мой бывший муж и ее... она теперь вдова.
6: Да, вот, да. Поскольку мы говорим о наследстве, значит, уже вдова. Так.
7: Потому что она вообще никакого права, я считаю, ни морального, ни физического, ни юридического на наследство Миши не имеет.
6: Почему?
7: Мы с Мишей развелись 2 года назад.
6: Угу.
7: И в наследстве у нас дом стоимостью 30 миллионов рублей, так на минуточку, который мы строили сами, понимаете, вот этими руками, каждый там, не знаю, кирпичик, каждую досочку, каждую вазочку.
6: Угу.
7: Она вообще там, не знаю, никаким боком. И его сбережения, там, в общем, мы вдавали с дочерью, с Соней, узнавали, это было 9 миллионов 600 тысяч рублей. Угу. При разводе Миша купил нашей дочери квартиру, ну, и мне 50 тысяч ежемесячно платил, в принципе, меня это устроило.
6: Угу.
7: Ну, Миша, он был такой, знаете, интересный мужчина, умный. К тому же еще обеспеченный, он был директором довольно-таки крупного предприятия. Вот такие вот девицы вокруг него велись постоянно. Но я как бы закрывала на это глаза, он перебесится и вернется. Но, к сожалению, не в этот раз. Я не учла.
6: Угу.
7: У него просто 3 года назад, просто, не знаю, крышу снесло. Он говорит, я влюбился, и вот это привело к разводу, и теперь нам приходится заниматься вот этими вот
6: имущественными... Михаил женился, я так понимаю, да?
7: Да. 2 года назад они поженились.
6: Угу.
7: Вот, стали жить в нашем доме.
6: Угу.
7: Вот. Ну, говорю, я считаю, что она вообще не имеет права никакого. Во-первых, она за ним вообще не ухаживала. Понимаете, он был счастлив только 1 год. А потом с ним случился инсульт, потом 2-й, и он слег. То есть он стал полупарализованный. Знаете, когда я туда пришла, и тут, ну, то, что я была в шоке, это не сказать ничего. То есть загаженная квартира, везде мусор. В холодильник заглянула, там кефир и какая-то морковка с луком. Ну что это за диета для больного человека? Да, если ты любишь мужа, и ты, не знаю, за ним ухаживаешь.
6: Угу.
7: Лера там не было вообще. То есть в ее планы. Естественно, не ходила ухаживать за мужем. Зачем? Она прожигала его миллионы в это время. И вот наняла какую-то девицу, эту странную, непонятную. Я, естественно, ее уволила и ухаживала за Мишей сама.
6: Uh-huh.
7: И он хотел с ней развестись. Но, к сожалению, не успел. Не успел. Полгода назад. В общем, месяц назад он умер.
6: Uh-huh.
7: И нам приходится теперь заниматься вот этими наследственными делами.
6: Наследников, получается, 2.
7: Да.
6: Вдова и ваша дочь.
7: Да, совершенно верно.
6: Так.
7: Совершенно верно.
6: Вы не выделяли... То есть дом, получается, это... Добрачное имущество Михаила. Я про брак сейчас с Валерией говорю.
7: Да,
6: но
7: да.
6: Это было ваше совместное имущество, и вы его при разводе не делили.
7: Правильно.
6: И сейчас, если, я так понимаю, Валерия Максимовна не откажется от наследства, вы выделите
7: конечно,
6: эту долю.
7: Конечно, я свою долю обязательно выделю.
6: Валерия Максимовна, как вы к такому предложению отказаться от наследства?
8: Относитесь? Я не собираюсь отказываться от наследства, потому что Надежда, я сейчас скажу, да?
7: Пожалуйста, пожалуйста.
8: Во-первых, она уволила сиделку. Сиделку оплачивала я задорого. Да, я не могла сидеть с Михаилом. У меня постоянные гастроли. Я модель, актриса. Вы уволили сиделку и решили сами ухаживать за Михаилом. Это была ваша личная ответственность. И я вам за это ничего не должна.
7: Дмитрий, на минуточку.
8: Когда они разводились, они все поделили. За 20 миллионов он купил ей квартиру. Он купил квартиру дочери в Минске. И 50 тысяч, как она уже сказала, ежемесячно выплачивал. Да, это дом, который за 30 миллионов, он остался ему. И мы с ним жили в браке в этом доме. Он, да, конечно, я пользовалась деньгами со всех счетов. Это было его добровольное решение, это был его подарок фактически, потому что, знаешь, как он меня любил? Он постоянно в театре за мной ходил следом, он меня преследовал. Я не хотела этого брака. Я все время отбрыкивалась, тем более, что я знала, что он женат. Я абсолютно не думала, что может так все получиться.
7: Как
8: сейчас? Эти деньги моя компенсация.
6: Компенсация.
7: Нет, понимаете, вот насчет дома я сразу скажу, вернее, квартиры. Эта квартира, милочка, вам вообще никаким боком. Эту квартиру за 2 года до нашей росписи с Мишей мы оформили на меня. Поэтому, как бы сами понимаете, да, то есть она вообще никак...
6: Разделу и не подлежала,
7: нет, конечно,
6: и ваша добрачная
7: нет, имущество. Конечно.
6: Так.
7: Нет. и жена, mm-hmm. да, молодая жена. Почему бы не ухаживать за мужем?
6: А содержание целый вам год. Муж выплачивал тоже добровольно?
7: 50%. Да, конечно, я его не принуждала. Ну, целый год она ни дома не появлялась. Ну, что это за гастроли такие, да? Ну, можно иногда появляться дома.
6: Ну, вообще...
7: Полгода я за ним ухаживала, на свои деньги покупала все.
6: Здесь у нас есть... Статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, пункт 2 этой статьи говорит о том, что действительно возможно отстранить от наследования лиц, которые злостно уклонялись от лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Вы, как супруга, обязаны были обеспечивать уход за своим мужем.
7: Я это делала.
6: Вы год вообще не появлялись и не... интересовались его здоровьем. Хотя на вас законом возложена обязанность обеспечивать уход за наследодателем.
7: То есть деньги на сиделку и сиделка, это
6: но
7: не
6: считается?
7: Но
6: последний год вы же не оплачивали сиделку?
7: Оплачивала, она ее уволила. Полгода кое-как там еще сиделка за ним ухаживала.
6: Ну, основание, когда это дело будет в суде, основание, честно говоря, есть. Есть шанс, что вас признают, да, недостойной наследницей. У вас сейчас получается, и если Надежда Васильевна выделит действительно свою долю, у нее тоже есть на это право. А по закону остается, я так понимаю, только дом.
7: Только дом, потому что эти почти 10 миллионов, она для этого год, она просто промотала.
6: Деньги уже потрачены, понятно.
7: Да, маме квартиру купила. Угу. Очень хорошо устроилась девочка.
6: Вот. И поэтому половина дома, да, отойдет Надежде Васильевне как супружеская доля, и оставшуюся половину вы будете наследовать пополам с другой наследницей, с дочерью Михаила. То есть 1/4 доля в доме.
7: Ну, если... вы знаете, у меня есть предложение, Дмитрий.
6: Какое?
7: Хорошее предложение. Мне кажется, она не должна от него отказываться.
6: Давайте.
7: У меня есть сбережения. 1,5 миллиона. Я готова Валерии их отдать.
9: Ну, то есть вы на весы ставите моей... 7 миллионов и 1,5 миллиона.
7: Плюс 9, почти 10 миллионов, которые ты прогуляла, мне кажется, прекрасная компенсация за столь маленький скоропалительный брак.
9: Мы в браке были.
7: То есть муж не содержит женщину.
6: Ну, жену. У вас муж лежал при... вот с инсультом, извините, из этих денег, которые он заработал. Должны было быть что-то потрачено на его реабилитацию. Ну, кроме услуг сиделки.
7: Очень жаль, что я не сохранила все чеки оплаты на ту сиделку,
6: тем
7: которую
6: более,
7: она уволила.
6: Вы их не сохранили, Валерий Максимович. Могли бы его там в санаторий отправить,
7: конечно,
6: какие-то
7: конечно.
6: Вещи. Ну, а вы просто эти деньги потратили на себя. Это все как бы ваше дело, безусловно. Но это тоже будет учитываться при рассмотрении дела о признании вас недостойной наследницей. Просто да. поверьте
7: моя
6: моей юридической практике. Я
7: давайте.
6: Ни в коем случае не уговариваю вас, чтобы вы там без копейки остались. Я просто говорю о том, что может быть. Как опытный юрист,
7: ну,
6: у вас есть такие
7: очень
6: шансы.
7: Мало. Ну, давайте 2 хотя бы.
6: 2 миллиона, и Валерия Максимовна отказывается в пользу вашей дочери от наследства. Правильно? 2 миллиона.
7: Дмитрий, ну если это вот действительно вот последняя сумма, а потом не будет все выше и выше, то я готова. Я 500 тысяч, в принципе, возьму кредит, почему бы и нет, отдам ей. Только вот чтобы забыть про нее, как про страшный сон.
6: Угу. На 2 миллиона. Согласны?
9: Ну, с учетом того, что вы говорите...
6: Угу. Я думаю, что лучше сейчас синица в руках, чем журавль в небе. Это правда.
7: Подпишу.
6: В вашей ситуации, я думаю, что это самое разумное решение.
7: Подпишу.
6: На 2 миллиона согласны?
7: Да.
6: Вас тоже это устраивает?
7: Да, конечно.
6: Отлично.
7: Конечно.
6: Я рад, что помог вам договориться. Всего вам доброго.
7: Благодарю.
6: Удачи.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
10: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
11: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
14: Алло.
15: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
14: Так.
15: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
14: Что?
15: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
16: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
17: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
18: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
19: АМК.
18: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
19: АМК.
18: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
19: АМК.
18: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
20: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
21: 16+.
22: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
23: Радио «Мир» Смоленск, 103.1 FM.

Музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
1: Я тебе квартиру не верну.
2: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Сегодня в программе.
3: Вероника Веткина готова возместить стоимость несостоявшегося путешествия, но уверена, что не должна отвечать за развод клиента. Алексей Никитин требует, чтобы директор турагентства возместила ему моральные потери за разрушение его семьи.
4: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать тот конфликт, который между вами возник. Инициатором встречи является Вероника Вадимовна. Пожалуйста, Вероника, вам слово.
5: Дмитрий, у меня есть туристическое агентство, и вот Алексей Михайлович обратился ко мне за услугой. Алексей, я хочу вам вернуть деньги. Давайте все мирным путем решим, да, и не будем обострять ситуацию. Вот деньги я вам сейчас прям даю, возвращаю.
6: Будем мирным путем ничего решать.
4: А какая услуга?
5: Смотрите,
4: какой услугой к вам Алексей обратился?
5: Я туристический агент. У меня есть сайт, да, все как положено, мессенджеры, и у меня есть сайт. Он быстренько посмотрел на сайте и первый горячий тур выбрал.
6: Какой для своей жены, посмотрел?
5: Для своей жены, ребенка, так и было. Я много вариантов.
6: Я сидел, выбирал.
5: Я много вариантов предоставила. Вы выбрали первый, самый, да, подходящий, который вот вам понравился, горячий тур.
4: То есть Алексей приобрел тур для жены и ребенка?
5: Да, он заплатил вот 78 тысяч, вот они здесь. Но такая ситуация сложилась, что экскурсия не состоялась. И в этот же вечер звонит мне Алексей, называет меня обманщицей, что я не предоставила услугу, возвращайте мне деньги, говорит, чтобы я вернула ему все деньги, плюс еще за моральный ущерб. Я вообще не поняла, в чем дело, в чем меня обвинять начал, что произошло, я вообще не понимаю, что случилось. Я сделала все в лучшем виде, на следующий день принесла экскурсию. Почему ваша жена с ребенком не пришла, мне вообще непонятно. В чем дело, почему это произошло?
6: Потому что мы договорились на определенный день экскурсии, чтобы должна была произойти. Нам не нужен был тот день, который вы нам предложили. Я выбрал именно тот день, когда они должны были уехать на экскурсию.
5: Произошло недоразумение, все может быть, такое бывает.
4: Почему не случилась экскурсия в тот день?
5: Автобус сломался, и заболел. И мне за час сообщили. Я приехала, ну, то есть не смогла решить ситуацию вот прямо в этот же день, перенесла экскурсию на следующий день.
4: А в чем проблема-то, Алексей?
6: Проблема в том, что мне не нужны ее деньги за экскурсию, а мне нужен моральный ущерб, по которому она должна мне вернуть и деньги за экскурсию, и за моральный ущерб, то, что моя жена с сыном не отправились в экскурсию. Я заказал тур.
4: Может, прям ваша жена с сыном такой моральный ущерб понесли, что экскурсию на день перенесли?
6: Да.
4: Прям морально потому, от этого страдали?
6: Да, у нас семья пострадала, разрушилась семья.
4: Разрушилась семья из-за экскурсии?
6: Да, жена подала на развод. Ну, вот именно таким образом я выкупил тур для жены и сына, сыну Степе 6 лет. Для того, чтобы они должны были поехать в тур на 4 дня. Этот тур предполагал, они едут на машине до места назначения, там пересаживаются на туристический автобус и уезжают в тур. Ну, я познакомился с девушкой в командировке, решил с ней немножко время провести, так сказать, отдохнуть морально. Вот, и договорился, чтобы она приехала ко мне.
4: Наверное, не морально отдохнуть, а морально.
6: Да нет, морально. Просто морально отдохнуть.
5: Понятно.
6: Психологически я устал.
4: Ну, от кого? От жены, от ребенка?
6: Нет. Ну, у нас там по работе да, связи были, как бы с ней обсудить нужно было в такой неформальной обстановке, можно так сказать. И как раз жена с сыном должны были уехать в тур, ну, чтобы ничего жена моя не подумала. Я ее встретил, пригласил к себе домой, так сказать, чай попить. Там. И вдруг неожиданно у жены были ключи как раз. И она пришла с сыном.
4: Ну, это логично, что у жены ключи от вашей квартиры.
5: Ну, все понятно. У него быстро чесались, надо было быстрее отправить жену с ребенком куда-то, чтобы никого не было.
6: У нас как-то все разгорелось.
4: Секунду,
6: разгорелось, все разошлось, давно не виделись. Ну, близость небольшая произошла. Жена это все увидела, и начали споры, драки. Сын это Степа все увидел тоже. И она забрала вещи и уехала к матери.
4: И сейчас с вами разводится.
6: Да, подала на развод. На мировую никак не идет. Вот тут мошенница, она не хочет возвращать деньги. Я специально заказал тур.
4: Нет, деньги она вам
5: как мошенница раз сейчас. Какая мошенница
6: я? У нас из-за нее распалась семья.
4: То есть вы хотите, чтобы Вероника сейчас вам выплатила моральный ущерб за ваше аморальное поведение, правильно?
6: Нет, неправильно.
4: А как?
6: У меня поведение абсолютно не аморальное.
4: Ну как же, вы с женой изменяли. Она вас застала.
5: Моя вина здесь нет?
4: Виновата в этом почему-то Вероника.
6: Я же, ну, как сказать?
4: Почему она мошенница? Почему вы такими...
6: Потому что я заказывал тур именно на определенное время заказывал тур. Он не состоялся.
5: Еще раз говорю.
6: И из-за вас распалась наша семья.
5: А я вина, моя вина в чем?
6: Я напишу на вас заявление.
5: Моя вина в чем?
6: Полицию. По 159 статье за мошенничество вас привлекут. Вы специально сюда пришли? Специально? Я так думаю. Потому что у него уже не первый, я так думаю, эпизод. Полиция, если я заявление напишу в полицию, то они это все копнут как раз и все узнают.
5: У меня все по-честному всегда. Я никого не кидал, и у меня есть отзывы. Вы даже не читали мои отзывы. Просто да, выиграли первый тур,
4: списались,
5: надо было быстрее было жену и ребенка куда-то
4: Алексей,
5: вызвать.
4: Чтобы бросаться такими обвинениями в мошенничестве, во-первых, нужны факты, иначе можно получить обвинение в клевете. Потому что это серьезное обвинение. Какие факты вы хотите привести в полиции, написав заявление на Веронику, что она мошенница?
6: Факт в том, что то, что тур не состоялся, когда
4: тур
6: он
4: не состоялся
6: в определенное время.
4: Называется форс-мажор. Сломался автобус, заболел гид.
6: Вот,
4: тур был перенесен на следующий день. Услуга всем, кто хотел получить ее, она оказана. В вашей ситуации вы не перекладывайте, пожалуйста, вину с больной головы на здоровую. Но в том, что произошло в вашей семье, виноваты исключительно вы.
5: Да, Алексей еще не учитывает, что я потеряла деньги, Алексей. Жена с ребенком у вас не пришли, и вместо них никто не поехал.
6: Да, деньги.
5: Я потеряла деньги.
6: Деньги всегда заработать.
5: Если вы не хотите брать деньги, давайте через суд, хорошо. Посостязаемся в суде, кто кому будет деньги платить. Может быть, вы мне
4: и
5: больше
4: заплатите.
5: И в суде
4: как раз вся эта ситуация всплывет, и суд вынесет соответствующее решение. По сути, это был добровольный отказ клиента от получения услуги. В принципе, Вероника может вообще ничего вам не возвращать. Потому что услуга в итоге была оказана, да, с небольшим сроком. Компенсация будет гораздо меньше. Давайте уже признайте, Алексей, что вот виноваты в этой ситуации, в разрушении своей семьи, только вы. Никакого естественного морального вреда ни в каком суде, ни в какой полиции вы не получите. Вот мой вам совет. Берите денежные средства и пишите отказ от любых претензий к турагенту Веронике Вадимовне.
6: Думаете так, да?
4: Тоже я вам, вот это мой вам совет.
6: Да, хорошо, Дмитрий, я послушал ваши рекомендации.
4: Забирайте деньги, пишите отказ от претензий. На этом стороны расходятся и считается конфликт исчерпанным. Правильно я понимаю?
6: Да, правильно.
4: Правильно. Отлично, очень рад был помочь вам договориться. Всего вам доброго.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.

0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Завтра в Воронеже пасмурная погода и плюс 19. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 20. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. Тюмень, дожди, грозы и плюс 23. Ижевск переменная облачность, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и 25 выше 0. В Челябинске пасмурно и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в 2026 году по нацпроекту обновят более 34 километров водопроводных сетей и почти 3 километра теплосетей. В Смоленске завершены работы на 19 улицах. Ремонт на улице Шевченко закончат в августе. Также обновят коммуникации в Вележском и Красненском округах. На эти цели направят более 315 миллионов рублей. В Смоленске на Красненском шоссе продолжается строительство нового детского сада на 150 мест по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 75%. На данный момент идут отделочные работы и благоустройство территории. Завершить строительство планируют до конца года. Со слов губернатора региона, всего в текущем и следующем годах в области капитально отремонтируют 12 детских садов. В Смоленске начинают масштабное обновление дворов с Ленинского района. В этом году там модернизируют освещение, а затем перейдут к Заднепровскому и Промышленному районам. Власти планируют отремонтировать дворы и проезды в течение 2-3 лет. В Смоленске все маршрутки и автобусы приведут к единому стилю. Перевозчики согласились брендировать транспорт в красно-белые цвета с изображением крепостной стены. Мэрия также потребовала еженедельные отчеты по жалобам на общественный транспорт. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40. Телефон 707-709.
2: Страницы любви. Продолжение.
3: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Записав ее остальные, ничего не прибавившие к уже сказанному различные мелкие показания, комиссар отпустил Пегги, которая вышла пятясь и кланяясь. Наступила моя очередь. И я твердо решил, сколько будет возможно отвлечь подозрения на себя, как это ни было трудно при обстоятельствах, сопровождавших задержание Бичи Сейниль. Сознаюсь, я ничем, конечно, не рисковал, так как пришел с бутлером на глазах прислуги, когда Гёс уже был в поверженном состоянии. Но я надеялся обратить подозрения комиссара в новую сторону, по кругу пережитого мною приключения, и рассказал откровенно, как поступил со мной Гёс в море. О моем скрытом, о том, что имело значение лишь для меня, комиссар узнал столько же, сколько Браун и Гёс, то есть ничего. Связанный теперь обещанием, которое дал Синкрейту, я умолчал об его активном участии. Бутлер подтвердил мое показание. Я умолчал также о некоторых вещах, например, о фотографии Бичи в каюте Гёса и запутанном положении корабля в руках капитана с целью сосредоточить все происшествия на себе. Я говорил, тщательно обдумывая слова, так что заметное напряжение Бичи при моем рассказе, вызванное вполне понятными опасениями, осталось напрасным. Когда я кончил, прямо заявив, что шел к Гёсу с целью требовать удовлетворения, она, видимо, поняла, как я боюсь за нее, и в тени ее ресниц блеснуло выражение признательности. Хотя флегматичен был комиссар, давно привыкший к допросам и трупам, мое сообщение о себе в связи с Гёсом сильно поразило его. Он не однажды переспросил меня о существенных обстоятельствах, проверяя то, другое сопутствующими показаниями бутлера. Бутлер, слыша, что я рассказываю, умалчивая о появлении неизвестной женщины, сам обошел этот вопрос, очевидно понимая, что у меня есть основательные причины молчать. Он стал очень нервен, и комиссару иногда приходилось направлять его ответы или вытаскивать их клещами дважды повторенных вопросов. Хотя и я не понимал его тревоги, так как оговорил роль бутлера благоприятным для него упоминанием, а в сущности пассивной, даже отчасти сдерживающей роли старшего помощника. Он, быть может, встревожился как виновный в недонесении. Так или иначе, бутлер стал говорить мало и неохотно. Он потускнел, съежился. Лишь один раз в его лице появилось неведомое живое участие, какое бывает при внезапном воспоминании. Но оно исчезло, ничем не выразив себя. По ставшему чрезвычайно серьезному лицу комиссара и по количеству исписанных им страниц я начал понимать, что мы все трое не минуем ареста. Я сам поступил бы так же на месте полиции. Опасение это немедленно подтвердилось. «Объявляю», — сказал комиссар, встав, — «впредь до выяснения дела арестованными. Неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера». В этот момент раздался странный голос. Я не сразу его узнал. Таким чужим, изменившимся голосом заговорил Бутлер. Он встал, тяжело, шумно вздохнул и с неловкой улыбкой, сразу побледнев, произнес: «Одного Бутлера. Элиаса Бутлера». «Что это значит?» — спросил комиссар.
4: «Я убил Гёзе».
3: Глава 28. К тому времени чувства мои были уже оглушены и захвачены так сильно, что даже объявление ареста явилось развитием одной и той же неприятности. Но неожиданное признание Бутлера хватило по оцепеневшим нервам, как новое преступление, совершенное на глазах всех. Бича Сэниэль рассматривала убийцу расширенными глазами и, взведя брови, следила с пристальностью глубокого облегчения за каждым его движением. Комиссар перешел из одного состояния в другое. Из состояния запутанности к состоянию иметь здесь против себя подлинного преступника, которого считал туповатым свидетелем, с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех, влиянию своих личных качеств. «Этого надо было ожидать», — сказал он так значительно, что, должно быть, сам поверил своим словам. «Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях, садитесь и изложите, как было совершено преступление». «Я решил», — начал Бутлер, когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму. «Я решил рассказать все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Гёзе. Это случай. Я не хотел его убивать. Я молчал, потому что надеялся для барышни на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснения она не дала. Следовательно, ее надо арестовать. Так это правильно. Но я не мог остаться подлецом. Надо было сказать. Я слышал, что она выразила надежду на совесть самого преступника. Эти слова я обдумывал, пока вы допрашивали других, и не нашел никакого другого выхода, чем этот. Встать и сказать: «Гёзе застрелил я». «Благодарю вас», — сказала Бича с участием. «Вы честный человек. И я, если понадобится, помогу вам».
4: «Должно быть, понадобится», — ответил Бутлер, подавленно улыбаясь. «Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гельгию с контрабандой из Дагона. 400 ящиков нарезных болтов. Желаете посмотреть?» Он вытащил предмет, который тайно отобрал у меня, и передал его комиссару, отвинтив гайку. «Заказные формы», — сказал комиссар, осмотрев начинку болта. «Кто же изобрел такую уловку?» «Должен заявить», — пояснил Бутлер, — «что все дело вел Гёс. Это его связи. И я участвовал в операции лишь деньгами. Мои отложенные за 10 лет 350 фунтов пошли как пай. Я должен был верить Гёзу на слово. Гёз обещал купить дешево, продать дорого. Мне приходилось, по нашим расчетам, приблизительно 1200 фунтов. Стоило рискнуть. Знали обо всем лишь я, Гёз и Синкрайт. Женщины, которые плыли с нами сюда, не имели отношения к этой погрузке и ничего не подозревали. Гёз был против Гарвея, так как по крайней мнительности опасался всего. Не очень был доволен, откровенно сказать, и я, потому что, ну, как-никак чувствуешь себя спокойнее, если нет посторонних.
3: После того, как произошел скандал, о котором вы уже знаете, и, несмотря на мои уговоры, человека бросили в шлюпку миль за 50 от Дагона. А вмешаться как следует значило потерять все, потому что Гёс, взбесившись, способен на открытый грабеж. Я за остальные дни плавания начал подозревать капитана в намерении увильнуть от честной расплаты. Он жаловался, что опиум обошелся вдвое дороже, чем он рассчитывал, что он узнал в Дагоне о понижении цен, так что прибыль может оказаться значительно меньше. Таким образом, капитан подготовил почву и очень этим меня тревожил. Синкрейту было просто обещано 50 фунтов. Он был спокоен, зная, что должно быть, что все пронюхает и добьется своего в большем размере, чем надеется Гёс. Я ничего не говорил, ожидая, что будет в Гельгью. Еще висела эта история с Гарвеем, которую мы думали миновать, пробыв здесь не более 2 дней, а потом уйти в Сан-Губерт или еще дальше, где и отстояться, пока не замрет дело. Впрочем, важно было прежде всего продать опий. Гёс утверждал, что переговоры с агентом по продаже ему партии железных болтов будут происходить в моем присутствии, но когда мы прибыли, он устроил, конечно, все самостоятельно. Он исчез вскоре после того, как мы отшвартовались, явился веселый, только стараясь казаться озабоченным. Он показал деньги. «Вот все, что удалось получить», — так он заявил мне. «Всего 3500. Цена товара упала, наши приказчики предложили ждать улучшения условий сбыта или согласиться на 3500 фунтов за 1100 килограммов. Мне приходилось, по расчету моих и его денег, причем он уверял, что болты стоили ему по 3 гинеи за сотню, неправедные остатки. Я выделился таким образом из расчета 500 за 350, и между нами произошла сцена. Однако доказать ничего было нельзя. Поэтому я вчера же направился к одному сведущему по этим делам человеку, имя которого называть не буду, и я узнал от него, что наша партия меньше, как за 5000, не может быть продана, что цена держится крепко. Обдумав, как уличить Гёза, мы отправились в один склад, где мой знакомый усадил меня за перегородку сзади конторы, чтобы я слышал разговор. Человек, которого я не видел, так как он был отделен от меня перегородкой, в ответ на мнимое предложение моего знакомого сразу же предложил ему 4,5 фунта за килограмм. Когда тот начал торговаться, накинул 5 и даже 5 с четвертью. С меня было довольно. Угостив человека за услугу, я отправился на корабль. И как Гёс уже переселился сюда, в гостиницу, намереваясь широко пожить, пошел к нему. Но его не застал. Был я еще вечером. 1, 2, 3 раза. И безуспешно. Наконец, сегодня утром, около 10 часов, я поднялся по лестнице со двора и, никого не встретив, постучал к Гёзу. Ответа я не получил, а, тронув за ручку дверь, увидел, что она не заперта, и вошел.
0: Вы слушаете программу «Страница любви». Продолжение через несколько минут. Реклама.
5: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
6: Сан Саныч знает, зачем Юпитер в Смоленске. 515-800.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: 14 июля в Микее. Сметана 15% жирности, 300 грамм, 49 рублей 89 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Алло.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
14: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Страницы любви. Продолжение.
1: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Может быть, Гёс в это время ходил вниз жаловаться на Пегги. Так или иначе, но я был здесь один в комнате. С неприятным стеснением, не зная, оставаться ждать или выйти разыскивать капитана. Вдруг я услышал шаги Гёса, который сказал кому-то: «Она должна явиться немедленно». Но так как я напряженно думал несколько дней о продаже опия, то подумал, что слова Гёса относятся к одной пожилой даме, с которой он имел эти дела. Не могло представиться случая узнать все. Сообразив свои выгоды, я быстро проник в шкаф, который стоит у двери, и прикрыл его изнутри, решаясь на все. Я дополнил свой план, уже стоя в шкафу. План был очень прост. Услышать, что говорит Гёс с дамой-агентом, и, разузнав точные цифры, если они будут произнесены, явиться в благоприятный момент. Ничего другого не оставалось. Гёс вошел, хлопнув дверью. Он метался по комнате, бормоча: «Я вам покажу, вы меня мало знаете, подлецы». Некоторое время было тихо. Гёс, как я видел его в щель, стоял задумчиво, напевая. Потом вздохнул и сказал: «Проклятая жизнь». Тогда кто-то постучал в дверь, и, быстро кинувшись ее открыть, он закричал: «Как? Может ли быть? Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю». Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Она отказалась войти и сообщила, что приехала уговориться о месте для переговоров, каких не имею права сказать. Бутлер замолчал, предоставляя комиссару обойти это положение вопросом о том, что произошло дальше, или обратиться за разъяснением к Бичи, которая заявила: «Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Бичи Сэниэль. Я пришла к Гёзу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля, бегущего по волнам. Это судно принадлежит моему отцу. Подробности я расскажу после». «Я вижу уже», — ответил комиссар с некоторой поспешностью, позволяющей сделать благоприятное для девушки заключение, «что вы будете допрошены как свидетельница». Бутлер продолжал. «Она отказалась войти. Я слышал, как Гёс говорил в коридоре, получая такие же тихие ответы. Не знаю, сколько прошло времени. Я был разозлен тем, что напрасно засел в шкаф, но выйти не мог, пока не будет никого в коридоре и комнате. Даже если бы Гёс запер помещение на ключ, наружная лестница, которая находится под самым окном, оставалась в моем распоряжении. Это меня несколько успокаивало. Пока я соображал так, Гёс возвратился с дамой, и разговор возобновился. Барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкафа, чтобы прекратить безобразие. Гёс бросился к двери и запер ее на ключ. Когда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз на ту лестницу, что я видел в свою щель, Гёс сказал: «О, мука, лучше умереть!» Подлая мысль двинула меня открыто выйти из шкафа. Я рассчитывал на его смущение и расстройство. Я решился на шантаж и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер. Гёс был убит быстрее, чем я вышел из шкафа. Увидев меня, должно быть, взволнованного и бледного, он сначала отбежал в угол, потом кинулся на меня, как отраженный от стены мяч. Никаких объяснений он не спрашивал, слезы текли по его лицу, он кричал: «Убью, как собаку!» и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Вся его дикая радость немедленной расправы передалась мне. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это или я где-то слышал. Действительно, я вспомнил странные слова: «Он получит пулю в лоб!» И мою руку без прицела вместе с движением и выстрелом повело куда надо, как магнитом. Выстрела я не слышал. Гёс уронил револьвер, согнулся и стал качать головой. Потом он ухватился за стол, пополз вниз и растянулся. Некоторое время я не мог двинуться с места, но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках побежал к лестнице, все время ожидая, что буду схвачен за руку или окликнут. Но я опять как когда пришел, решительно никого не встретил и вскоре был на улице. С минуту я то уходил прочь, то поворачивал обратно, начав сомневаться, было ли то, что было. В душе и голове гул был такой, как если бы я лежал среди рельс под мчавшимся поездом. Все звуки кричали, все было страшно и ослепительно. Тут я увидел Гарвея и очень обрадовался, но не мог радоваться по-настоящему. Мысли появились очень быстро и с силой. Так я, например, узнав, что Гарвей идет к Гёзу, немедленно, с совершенным убеждением, порешил, что если есть на меня какие-нибудь неведомые мне подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарвеем. Я думал, что барышня уже далеко. Ничего подобного такого, чем обернулось все это несчастье, мне не пришло даже в голову. Одно стояло в уме. Я вошел и увидел. И я так же поражен, как и все. Пока я здесь сидел, я внутренне отошел, а потому не мог больше молчать. На этих словах показание Бутлера отзвучало и смолкло. Он то вставал, то садился. «Дайте вашу руку, Бутлер», — сказала Бичи. Она взяла его руку, протянутую медленно и тяжело, и крепко встряхнула ее. «Вы тоже не виноваты. А если бы и были виноваты, невиновны теперь». Она обратилась к комиссару. «Должна говорить я. Желаете дать показания наедине? Только так. Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей, вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда». Полисмены, присутствие которых только теперь стало заметно, увели Бутлера. Я вышел, оставив Бичи и условившись с ней, что буду ожидать ее в экипаже. Пройдя сквозь коридор, такой пустой утром и так полный теперь набившийся со всех щелей квартала толпой, разогнать которую не могли никакие усилия, я вышел через буфет на улицу. Неподалеку стоял кэб. Я нанял его и стал ожидать Бичи. Дополняя воображением немногие слова Бутлера, те, что развертывались теперь в показания, тяжелые для женщины и в особенности для девушки. Но уже зная ее немного, я не мог представить, чтобы это показание было дано иначе, чем те движения женских рук, которые мы видим с улицы, когда они раскрывают окно в утренний сад.

0: Глава 29. Мне пришлось ждать почти час. Непрестанно оглядываясь или выходя из экипажа на тротуар, я был занят лишь одной навязчивой мыслью. Ее еще нет. Ожидание утомило меня более чем что-либо другое в этой мрачной истории. Наконец я увидел Бича. Она поспешно шла и, заметив меня, обрадованно кивнула. Я помог ей усесться и спросил, желает ли Бичи ехать домой одна. «Да и нет. Хотя я утомлена, но по дороге мы поговорим. Я вас не приглашаю теперь, так как очень устала». Она была бледна и досадовала. Прошло несколько минут молчаливой езды, пока Бичи заговорила о Гёзе. «Он запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но... была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и подбежала к окну, я увидела, как могу избавиться от него. Под окном проходила лестница, и я спрыгнула на площадку. Как хорошо, что вы тоже пришли туда. Увы, я не мог ничем вам помочь. Достаточно, что вы там были. К тому же вы старались, если не обвинить себя, то внушить подозрение. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я назначу теперь же, когда встретиться. Я предлагаю в 7. Я хочу вас видеть и говорить с вами. Что вы скажете о корабле?
1: «Бегущая по волнам», — ответил я, — «едва ли может быть передано вам в ближайшее время, так как, вероятно, произойдет допрос остальной команды, Синкрейта, и судно не будет выпущено из порта, пока права Сенниэлей не установит портовый суд. А для этого необходимо снестись с Брауном».
0: «Я не понимаю», — сказала Бичи, задумавшись. «Каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие? С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы. Он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем, закончившись гибелью троих людей. Гёза, Бутлера и Синкрейта, которого, конечно, арестуют.
1: Вы были очень испуганы?»
0: «Нет. Но тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил как в бреду и, вероятно, искренне. Мы почти приехали, так как за этим поворотом налево тот дом, где я живу. Я остановил экипаж у старых каменных ворот с фасадом внутри двора и простился. Девушка быстро пошла внутрь, я смотрел ей вслед. Она обернулась и, остановясь пристально, посмотрела на меня издали, но без улыбки. Потом, сделав неопределенное усталое движение, исчезла среди деревьев, и я поехал в гостиницу».
1: Было уже 2 часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел теперь вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи. Он был или озабочен, или в неудовольствии по неизвестной причине. Кук сообщил, что привезли мои вещи. Действительно, они лежали здесь, в полном порядке, с письмом, засунутым в щель чемодана. Я распечатал конверт, оказавшийся запиской от Дейзи. Девушка извещала, что нырок уходит в обратный путь послезавтра, что она надеется попрощаться со мной, благодарит за книги и просит еще раз извинить за вчерашнюю выходку. «Но это было смешно», — стояла в конце. «Вы, значит, видели еще одно такое же платье, как у меня? Я хотела быть скромной, но не могу. Я очень любопытна. Мне нужно вам очень много сказать». Как я ни был полон бича, мое отношение к ней погрузилось в дым тревоги и нравственного бедствия, испытанного сегодня, разогнать которое могло только дальнейшее нормальное течение жизни, а потому эта милая и простая записка Дейзи была как ее улыбка. Я словно услышал еще раз звучный горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения. Я решил отправиться на нырок завтра утром. Тем временем состояние Кука начало меня беспокоить, так как он мрачно молчал и грыз ногти, привычка, которую ненавижу. В Встретившись глазами, мы довольно долго осматривали друг друга, пока Кук, наконец, не вышел из тягостного момента глубоким вздохом и кратким упоминанием о черте. Соболезную, я получил ответ, что у него припадок неврастении. «Как я вам себя рекомендовал? Это все верно», — говорил Кук, бешено разламывая коробку. «То есть, что я сплетник? Сплетник по убеждению, по призванию, наконец, по эстетическому уклону. Но я также и неврастенник. За завтраком был разговор об орехах. Одного человека червь погубил урожай. Что, если бы это случилось со мной? Мои сады, мои замечательные орехи. Не могу представить в белом сердце ореха червя, несущего пыль, горечь, пустоту. Мне стало грустно. Я должен отправиться домой, чтобы посмотреть, хороши ли мои орехи. Мне не дает покоя мысль, что их, может быть, грызут черви. Я высказал надежду, что это пройдет у него к вечеру, когда среди толп, музыки, затеи цветов загремит карнавальное торжество, но Кук отнесся философически. «Я смотрю мрачно», — сказал он, шагая по комнате, засунув руки за спину и смотря в пол. «Мне рисуется такая картина. В мраке расположены сильно озаренные круги, а между ними черная тень. На свет из тени мчатся веселые простаки. Эти крути — ловушки. Там расставлены стулья, зажжены лампы. Играет музыка и много хорошеньких женщин. Томный вальс вежливо просит вас обнять гибкую талию. Талия за талией, рука за рукой наполняют круг звучным и упоительным вихрем. Огненные надписи вспыхивают под ногами танцующих. Они гласят «Любовь навсегда!» «Ты муж, я жена! Люблю и страдаю, и верю в невозможное счастье! Жизнь так хороша! Отдадимся веселью, а завтра рука об руку до гроба вместе с тобой!» Пока это происходит, в тени едва можно различить силуэты тех же простаков, то есть их двойники. Прошло, скажем, 10 лет. Я слышу там зевоту и брань. Могильную плиту будней, попреки и свару, тайные низменные расчеты, хлопоты о детишках, бьющих, валяясь на полу ногами в тщетном протесте против такой участи, которую предчувствуют они, наблюдая кислую мнительность когда-то обожавших друг друга родителей. Жена думает о другом, он только что прошел мимо окна. «Когда-то я был свободен», — думает муж, — «я очень любил танцевать вальс». «Кстати», — вернул Кук, несколько отходя и втягивая воздух ноздрями, как прибежавшая на болото собака. «Вы не слышали ничего о Флоре Салье? Маленькая актриса, приехавшая из Сан-Риоля. О, я вам расскажу. Ее содержит Чемпс, владелец бюро похоронных процессий. Оригинал Чемпс завоевал сердце Салье тем, что преподнес ей восхитительный бархатный гробик, наполненный ювелирными побрякушками. Его жена разузнала. И вот, видя, что Кук действительно сплетник, я уклонился от выслушивания подробностей этой истории просто тем, что взял шляпу и вышел, сославшись на неотложные дела. Но он, выйдя со мной в коридор, кричал вслед окрепшим голосом: «Когда вернетесь, я расскажу! Тут есть еще одна история, которая... Желаю успеха!» Я ушел под впечатлением его громкого свиста, выражавшего окончательное исчезновение неврастении. Моей целью было увидеть Дейзи, не откладывая это на завтра. Но, сознаюсь, я пошел теперь только потому, что не хотел и не мог после утренней картины в портовой гостинице внимать болтовне Кука.

Глава 30. Выйдя, я засел в ресторане, из окон которого видна была над крышами линия моря. Мне подали кушанье и вино. Я принадлежу к числу людей, обладающих хорошей памятью чувств. И, думая о Дейзи, я помнил раскаянное стеснение. Вчера, когда так растерянно отпустил ее, огорченную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по-видимому, думала обо мне больше, чем следовало в ее и моем положении. Позавтракав, я разыскал нырок, стоявший, как указала Дейзи в записке, неподалеку от здания таможни, кормой к берегу, в длинном ряду таких же небольших шкун, выстроенных борт к борту. Увидев Больта, который красил кухню, сидя на ее крыше, я спросил его, есть ли кто-нибудь дома. «Одна Дейзи», — сказал матрос. «Прокторы Топбоган отправились по вашему делу, их позвала полиция. Пошли и другие с ними». «Я уже все знаю», — прибавил он. «Замечательное происшествие. По крайней мере, вы избавлены от хлопот. Она внизу». Я сошел по трапу во внутренность судна. Здесь было 4 двери. Не зная, в которую постучать, я остановился. «Это вы, Больт?» — послышался голос девушки. «Кто там? Войдите!» — сказала она, помолчав. Я постучал на голос. Каюта находилась против трапа, и я в ней не был ни разу. «Не заперта!» — воскликнула девушка. Я вошел, очутясь в маленьком пространстве, где справа была занавешенная простыней койка. Дейзи сидела меж койкой и столиком. Она была одета и тщательно причесана, в том же кисейном платье, как вчера, и, взглянув на меня, сильно покраснела. Я увидел несколько иную Дейзи. Она не смеялась, не вскочила порывисто, взгляд ее был приветлив и замкнут. На столике лежала раскрытая книга. «Я знал, что вы придете», — сказала девушка. «Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены. Вид у вас не блестящий. Вы видели убитого капитана?» Усевшись, я рассказал ей, как я и убийца вошли вместе, но ничего не упомянул о биче. Она слушала молча, подбрасывая пальцем страницу открытой книги. «Вам было страшно?» — сказала Дейзи, когда я кончил рассказывать. «Я представляю, какой ужас». «Это еще так свежо», — ответил я, невольно улыбнувшись, так как заметил висящее в углу желтое платье с коричневой бахромой, что мне трудно сказать о своем чувстве. «Но ужас... это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было». «Чему? Чему вы улыбнулись?» — скричала Дейзи, заметив, что я посмотрел на платье. «Вы вспомнили? О, как вы были поражены! Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня?» «Разве можно на вас сердиться?» — ответил я искренне. «Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать, почему. Но вы понимаете». «Я понимаю», — сказала девушка. «Но я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот, слушайте». Она погрузила лицо в руки и сидела так, склонив голову, причем я заметил, что она, разведя пальцы, высматривает из-за них с задумчивым невеселым вниманием. Отняв руки от лица, на котором заиграла ее неподражаемая улыбка, Дейзи поведала свои приключения. Оказалось, что Топбоган пристал к толпе игроков, окружавших рулетку под навесом у какой-то стены. «Сначала, — говорила девушка, причем ее лицо очень выразительно жаловалось, — он пообещал мне, что сделает всего 3 ставки. И потом мы пойдем куда-нибудь, где танцуют. Будем веселиться и есть, но как ему повезло. Ему здорово вчера повезло. Он уже не мог отстать. Кончилось тем, что я назначила ему полчаса, а он усадил меня за столик в соседнем кафе, и я за выпитый там стакан шоколада выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение. Жестоко оставлять меня одну в такой вечер. Ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела полчаса, потом пришла снова и попыталась увести Топбогана, но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. Наконец, кругом стали смеяться, и у него покраснели виски. И это плохой знак. «Дейзи, ступай домой», — сказал он, взглядом умоляя меня.
Ты видишь, как мне везет, это ведь для тебя. В то время возникло у меня одно очень ясное представление. У меня бывают такие представления, столь живые, что я как будто действую и вижу, что представляется. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать Топ-Багана. И, скрипя сердце, стала отходить от того места все дальше и дальше. А когда я подумала, что в сущности никакого преступления с моей стороны нет, вступило мне в голову только одно. Скорее, скорее, скорее! Редко у меня бывает такая храбрость. Я шла и присматривалась, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там кое-что примерила, но мне все было не по карману. Наконец хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было два. Первое уже продано, ну, как вы сами, вероятно, убедились, на ком-нибудь другом, вставила Дейзи. Нет, я ничего не хочу знать. Мне просто не повезло. Надо же было так случиться. Ужас, что такое, если порассудить. Тогда я ничего, конечно, не знала и была очень довольна. Там же купила я полумаску. А это платье, которое сейчас на мне, оставила в лавке. Я говорю вам, что помешалась. Потом туда-сюда надо было спасаться, потому что ко мне начали приставать. О-о-о! Я бежала, как на коньках. Дойдя до той площади, я стала остывать и уставать, как вдруг увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. Зачем я солгала? Я уже побыла в театре и малость грешным делом оттанцевала раска три. Одним словом, наш пострел везде поспел. Дейзи расхохоталась. Одна так одна. Ну, сбежав от очень пылких кавалеров своих, я, как говорю, увидела вас. И тут мне одна женщина оказала услугу. Ну, вы знаете, какую. Я вернулась и стала представлять, что вы мне скажете. И произошла неудача. Я так рассердилась на себя, что немедленно вернулась, разыскала гостиницу, где наши уже пели хором, так они были хороши, и произвела фурор. Спасибо Проктору. Он крепко рассердился на Топ-Багана и тотчас послал матросов отвезти меня на нырок. Представьте, Топ-Баган явился под утро. Да, он выиграл. Был тут упреков и мне, и ему. Но мы теперь помирились. «Милая Дейзи», — сказал я, растроганный больше, чем ожидал, ее искусственно-шутливым рассказом. «Я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся, а мы должны встретиться, то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие». «Никогда», — сказала она с важностью. «Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы такой... То есть, какой? Вы добрый». Вставая, я уронил шляпу, и Дейзи бросилась ее поднимать. Я опередил девушку. Наши руки встретились на поднятой вместе шляпе. «Зачем так?» — сказал я мягко. «Я сам. Прощайте, Дейзи». Я переложил ее руку с шляпы в свою правую и крепко пожал. Она, затуманясь, смотрела на меня прямо и строго. Затем неожиданно бросилась мне на грудь и крепко обхватила руками, вся прижавшись трепеща.

Страницы любви. Продолжение слушайте завтра. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде. На мировом хит-параде. На «Радио Мир». Реклама.

0: 22.
1: При поддержке Министерства обороны РФ.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Завтра в Воронеже пасмурная погода и плюс 19. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 20. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. Тюмень, дожди, грозы и плюс 23. Ижевск переменная облачность, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и 25 выше 0. В Челябинске пасмурно и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе. Каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду с выступлением на Международной олимпиаде по физике, отметив, что такой успех участников – это заслуженная награда за упорный труд. Ранее в Минпросвещении России сообщили, что все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии. 4 жилых дома и 57 приусадебных участков подтоплены в Забайкалье после сильных ливней из-за циклона, сообщает региональный главком МЧС. По данным ведомства, наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском, Чернышевском и Магачинском муниципалитетах. Они вызвали подъем воды в реках и локальные подтопления автодорог. Белорусский госстандарт усилил контроль за продукцией машиностроения. Это связано с введением нового товарного знака качества союзного государства. Первыми проверяющие посетили Минский тракторный завод. Здесь никогда не бывает тихо. Каждые несколько минут с конвейера сходит новый трактор. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие, а не замороженные ягоды. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа.

Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Акция номер 22 заканчивается. Регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

Завтра в Воронеже пасмурная погода и плюс 19. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 20. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. Тюмень, дожди, грозы и плюс 23. Ижевск переменная облачность, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и 25 выше 0. В Челябинске пасмурно и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным «Коммерсанта», спрос в этих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом рассказали представители Ассоциации цифровых платформ. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца года. Как пишут «Известия», ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки и дольше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Среди причин выделяют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Франции фаворитом полуфинала чемпионата мира против Испании. Вероятность выхода французов в финал оценивается почти в 58%, шансы испанцев примерно в 42%. Небольшое преимущество команде Дидье Димаша отдают и букмекеры. Матч Франция-Испания пройдет в Далласе 14 июля и начнется в 22 часа по московскому времени. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир». Yeah.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Кыргызстане ликвидируют последствия схода селей. А также новости из Таджикистана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Иссык-Кульской области Кыргызстана ликвидируют последствия схода селей. Из-за проливных дождей, которые не прекращались трое суток, в курортной зоне подтоплены жилые дома и территории пансионатов. Из опасных участков спасатели эвакуировали более 30 человек. Ася Люсенова расскажет подробности.
2: В условиях сырьевой опасности даже обычная прогулка по курортной зоне может превратиться в настоящее испытание. Одну из пешеходных аллей в Чулпанате затопило. Рядом находится водоотводный канал, который не справился с объемом воды. Несмотря на опасность, находятся смельчаки. Переправляются через поток воды и на колесах, и босиком. Опасность как никогда объединяет. Если не в одиночку, то целой командой. Отдых на смарку. Непогода атакует со всех сторон. Трое суток в Чулпанате идут проливные дожди. Подтопило несколько гостиниц. 33 человека пришлось эвакуировать. Вода в озере мутная, но оптимизма приезжие не теряют. Среди них и Александр Чурсин.
3: На нас не столь, у нас есть спортзал, мы боремся. Но вот хотелось немножко приехать, заминку сделать. Небольшой дискомфорт возникает, но объедем, ничего страшного, бывает.
2: Основная угроза сейчас исходит от горных рек. Вышедшие из русел потоки подтопили близлежащие населенные пункты. В жилых домах уровень воды поднимался до 30 сантиметров. Затопило 11 домов, говорит офицер МЧС Калыс Джумабаев.
4: Вода спустилась со стороны бетонного завода. Оперативные группы прибыли, всю ночь откачивали воду и очищали территорию. Но большого материального ущерба жилым домам нанесено не было.
2: Для местных жителей подобные паводки – явление сезонное. В этот раз, по их словам, масштабных разрушений удалось избежать. В прошлом году было хуже, говорит Айнура Джулдошева.
5: Я, наверное, часто молюсь, занимаюсь медитацией. Вот поэтому очень сильно повезло прям к моему дому. Они все вот так вот обходили. Но соседи даже говорили, что табуретки плавали, вещи плавали.
2: Решение проблемы – строительство селеотводных каналов. Таких в Чулпанате в этом году построили 4. Чтобы обеспечить безопасность всего региона, понадобится еще 60 таких же.
0: Таджикистан.
1: Хип-хоп, брейкинг и латиноамериканские ритмы. Сотни участников боролись за титул чемпиона Таджикистана по спортивным уличным танцам. На мероприятии побывала Марияма Рахманова.
6: Помимо танцевальных поединков, гостей ждали показ мод, выступления артистов и просмотр премьеры документального фильма. Амина Рахимова танцует с детства. Успела попробовать почти все направления, но больше всего полюбила спортивное. Уличными танцами занимается уже 6 лет.
7: Танцы – это неотъемлемая часть моей жизни. Я пришла к танцам и выявила, что это мое, потому что я очень люблю музыку и активный образ жизни. А вот танцы, вот современные танцы – это как раз-таки вот это вот идеальное комбо, где и музыка, и нагрузка. И это просто мне по душе.
6: За выступлениями наблюдают десятки зрителей. Для многих спортивные танцы стали новым и необычным форматом соревнований. Фариза Файзулаева познакомилась с танцевальными батлами впервые.
8: Я безумно счастлива, что у нас проходят такие чемпионаты, куда собираются со всего СНГ, тут и Узбекистан, и Казахстан. И безумно счастлива, что у нас развивается не только спорт, это футбол и бокс, а также танцевальные чемпионаты.
6: Чемпионат республики по спортивным танцам в Таджикистане проводится впервые и объединяет как начинающих, так и опытных спортсменов уличных направлений. Делится с нами организатор Азиза Каюмова.
9: Сегодня у нас более 200 участников. Но уже утром у нас до обеда были отборочные туры. И сейчас вот к вечеру будут уже только топ-8 самых сильных танцоров в каждой номинации.
6: Цена победы – звание сильнейших в стране и возможность представлять Таджикистан на международной арене. Ближайшие турниры – азиатские игры в Японии и финал международного конкурса развития уличной культуры и спорта «Карда» во Владивостоке.
0: Беларусь.
1: В Беларуси за несколько дней жары в водоемах утонули десятки человек. По статистике, ежегодно погибших на воде становится меньше. Но некоторые жители страны все еще пренебрегают мерами безопасности. Екатерина Дорошевич отправилась на городской пляж.
10: Студентка медвуза Полина Перфильева сдала экзамены и теперь на каникулах. На пляж с братом специально пришли днем, когда людей поменьше. Купаются на Минском водохранилище часто, говорит отдыхающая на пляже Полина Перфильева.
11: Мне тут нравится находиться, постоянно мы тут обитаем. Стараемся за буйки не заплывать. В принципе, сами понимаете, веселье на воде – это опасно все. Дети, конечно, купаются тут не на глубине. В принципе, тут оборудованы специальные, так скажем, уголочек, чтобы дети были в безопасности.
10: На оборудованных пляжах купаться безопасно. Все время под присмотром спасателей. Они только просят не заплывать за буйки. Трагичных случаев в этом сезоне, говорят, там не было. Но несколько раз отдыхающим на воде помощь все же оказывали, говорит начальник спасательной станции «Дрозды» Игорь Цветков.
12: Тут буквально недавно было. Человек находился в нетрезвом состоянии, решил поплавать, сил не рассчитал. Вовремя подоспел матрос-спасатель поста, оказался действие выходу на берег. Ну и впоследствии таких людей мы передаем, как правило, правоохранительные органы для дальнейшей работы с ними.
10: Спасатели с трагедиями играют на перегонки, выходят в рейды и предупреждают купающихся о мерах безопасности. И тем не менее, по всей стране статистика по утонувшим меняется ежечасно. Спасатели уверены, беда приходит к тому, кто пренебрегает мерами безопасности, говорит официальный представитель Белорусского республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева.
13: Ввиду такой температуры, все-таки купаться следует с 8 утра до 10, и также следует купаться уже ближе к вечеру, тоже с 16 до 18.00, в принципе, когда жара уже спадает. При всем при этом необходимо чередовать купание с загаром, чтобы также не переохлаждаться в воде. Ну, касательно гибели детей, к сожалению, с начала года погибло 7 несовершеннолетних, и это случаи в большинстве своем из-за недосмотра родителей.
10: Гибнут в основном там, где акватории не оборудованы для купания. Есть водоросли, в которых можно запутаться, или камни на дне. Кратно увеличивают шансы на гибель алкоголь. В жаркие дни напитки с градусом дают сильную нагрузку на сердце, что может привести к трагедии. С начала года в водоемах Беларуси спасатели уберегли от гибели более 80 человек.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Музыкальное информационное радио.

Кукла Аня.

Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне, сообщает телеканал «Мир-24». Правительству, в частности, поручено разработать и предоставить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности за период до 2036 года. Еще около 50 жилых домов и 305 земельных участков затоплены накануне в течение суток в Свердловской области. После сильных дождей и разлива рек по региону движется сильный паводок, сообщает телеканал «Мир-24». Всего стихия затронула 61 населенный пункт. В зоне паводка остаются 9 мостов, а движение на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень было частично ограничено. В развернутых пунктах временного размещения находится 91 человек, включая детей. Москва, Челябинск и Петербург лидируют среди российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год, выяснили аналитики. Самая высокая ценовая динамика среди 16 городов-миллионников зафиксирована в Москве, Челябинске и Петербурге. В этих мегаполисах средняя стоимость квадратного метра выросла на 24%. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Лето в каждом звуке. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.

0: я скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж хочу.
2: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
4: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу. На сегодня уже освоено 26 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Айсен Николаев. Ленский мост – один из крупнейших транспортных проектов. Объект свяжет ряд ключевых магистралей – Амуро-Якутскую железную дорогу, речной порт и аэропорт. Строительство моста планируется завершить в течение 2 лет. На Урале из-за аномального паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 действует режим повышенной готовности, сообщили в региональном МЧС. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. Причиной масштабного половодья стали затяжные дожди в регионе. Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Глагол «идти» закрепил за собой статус рекордсмена по количеству значений в русском языке. В одном из авторитетных словарей у него насчитывается 56 смыслов, сообщили РИА Новости в Институте Пушкина. Глагол описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления и распространение запахов. Помимо этого, «идти» передает течение времени, годы идут, ход событий, дела идут хорошо, идею соответствия, платье идет и движение к цели. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
2: Звезды, мне страшно падать.

Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения за помощью обратились 386 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что самой эффективной мерой защиты от заболевания остается вакцинация. Но напомнили о необходимости соблюдения правил индивидуальной безопасности при посещении лесов и парков. Легкомоторный самолет «Танго» успешно совершил свой первый полет. Он оснащен экспериментальным образцом мотора АПД-520 «Лидер», разработанного без участия зарубежных специалистов, сообщает телеканал «Мир-24». Самолет состоит из композитных материалов. Его можно использовать для подготовки летчиков и туристических полетов. Стоимость судна около 100 миллионов рублей. В России разрабатывают первую отечественную игровую платформу для людей старшего возраста. Об этом пишут «Известия». Проект «Академия ясного ума» объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других функций. Разработка ведется при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России. Платформа создается как инструмент регулярной когнитивной тренировки, а не просто как обычный игровой сервис. Российский путешественник Иван Клочков спустя 2,5 месяца после старта экспедиции на каяке добрался от Камчатки до Чукотки. Границу между двумя регионами он пересек 13 июля, преодолев по морю более